Когда вернутся вновь лихие годы, и снова враг коварно нападет, то на защиту веры и свободы Россия нас к оружию призовет. И по велению точного приказа

Я хотел бы пожелать нам всем скорейшего мира, чтобы люди вернулись к мирной жизни. Мы всегда выживаем. Так давайте начнем строить мирную жизнь. У нас перспектива есть.

Когда вернутся вновь лихие годы, и снова враг коварно нападет, то на защиту веры и свободы Россия нас к оружию призовет. И по велению точного приказа

Мы по приказу мудрых командиров дадим врагу внушительный урок, как завещал Ахмат Хаджи Кадыров и как учил нас править.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 20-00-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

Нан, мел мерз дождуй. Ненц дюзду, дюненте адул мусухум. Дюхар барг бэлш. Дюненче дэльч бэйрэн, гуштэг ненцип ту. Мел хоми дождуй, нан. Мел бог пусын гартин хитам.

Гечданэнс. Мюлхалу лоуш чекьюл из дахрын нука. Мелх нур, ирс, тешим, безым да им хлит керча. Дюнеца колит, вен да им ехил нан. Ор бир бэрг серлу, дюнеен мрзу, диги уху юнан. Ногче яздар хош па эрш, бокч безым тязина, ненах ляс могнаш. Нан ходикю, диги уху хюцю. Нан холсил дюнеен чуа кидош дац. Хюс би дыгн цихэч юху яц. Маржа, нан, ирсия яц хо юц гания. Дюнеен чуа мелдих, цанна адман. Нен ву магуэл, ца. Дух бувай ковым бийц, мэйч кэнтш цнис, хюнри, мягкри, ижри, наной. Тагалеш дина, ханал кэнти, мягкри, киур, турплол ю, хундэльч, ишт кэнч чурах, бёзн бу, подчал канниц. Шайдюзел жгилки, уезд, харымло, цейеш, махкана шейна пайдя, киина, киош бу ногчи, турпол наной. Цан дюзлер кихумаса уеш, цан шаштехкин аг, эрнцехлер уеш, уеш, шайдюзлах бахкибер. Бахкибер.

Беж, хан юнан, и он ла турш ушду. Нохчичу ахилч темш, нанош сел хылки ин дюзлш, лайсбаржина дюния мадду. Хил нохчи нанс бархиш льедду, шейкентиш цагаттеш. Хил кант ках урчду, цаисынч нан цагаттеш, и кинт ирцаяльч, шейбиш лахт до цилы хуш. Нохчи ильшка юч хенер дюнса, нохчи ком хух жоплушкала наной, и дох кжипа лыхала. Нохчи нанош кант мух мухахильч цитрдлич, из гуттер дыкки сирлч улкш дихри лавеш. Ах, он ахилр цемагош, сунах дин он ах вагерч, кульш воцук базар на уч кайна кенти. Нохчи гор нанс, дич дуайн, жоп лойл дэл. Тыханал шун мел ешнар, дэл митху аттойлшан. Дэл серлу, юху, туху, синтем кач бойл, шухор хусме, дэл дэгал дойлшан.

0: әбғи ди тулғене. Карбобизм ларым самуға.
1: Доброе утро, дорогие слушатели, вы на волне 105.4 FM, слушаете Радио Грозный. Всех вас приветствую, желаю вам доброго утра, отличного настроения и прекрасного дня. Пусть это утро начнется легко и подарит вам как можно больше хороших эмоций. У микрофона Фариза Саадаева, и с 8 до 12 часов мы с вами проведем это время вместе. И да, хотелось бы напомнить о сегодняшней дате. Сегодня у нас отмечается День чеченской женщины. Это день наших матерей и сестер, тех, чья любовь, забота и мудрость всегда занимают особое место в нашей жизни. Это хороший повод еще раз сказать им самые теплые слова и поблагодарить их за все то, что они делают для своих близких. Ну, а мы продолжаем наш эфир, друзья, и я вернусь к вам после рекламы.

0: Реклама.
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватель.

0: Обогреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров. Напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные, или как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
1: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: всего, прогноз погоды.
1: А сейчас поговорим немного о погоде в Грозном. Сейчас в городе 19 градусов. Сегодня воздух прогреется максимум до 22, а к вечеру температура снова опустится до 17 градусов. Ночью существенных изменений не ожидается, также около 17 градусов. По прогнозу, небольшой дождь возможен в первой половине дня и должен закончиться примерно к 2 часам дня. Если сейчас за окном сухо, возможно, осадки сегодня пройдут совсем ненадолго. Ветер ожидается слабый, атмосферное давление останется стабильным, а влажность воздуха будет чуть повышенной. И напомню, сегодня солнце зайдет в 17 часов и 59 минут. Так что желаем вам хорошего дня и приятного воскресного настроения. Вы слушаете радио Грозы на волне 105.4 FM.
0: 105.4 FM.

0: Реклама.
1: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180. Телефон 8-963-589-99-99. Лаборатория климата.
2: Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит тотальную ликвидацию летней коллекции 2026 года. Кроссовки популярных брендов, стильные футболки, удобные брюки со скидкой до 70%. Наши адреса: город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
3: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный с 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 600 95 95. 8 800 600 95 95.
4: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8.

0: 8-927-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
1: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
0: Смотри, какая красотка! Новая Чанган Юнизет? Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
2: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
3: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

8:37, время в столице, друзья, продолжается эфир на радио Грозный. Сегодня 20 сентября, проходит последний день голосования. В течение 3 дней жители республики могли прийти на избирательные участки и выразить свою гражданскую позицию. Если вы еще не успели проголосовать, сегодня у вас есть такая возможность. Приходите на свой избирательный участок и воспользуйтесь своим правом голоса. Пусть каждый голос будет услышан, а мы продолжаем эфир на радио Грозный. Оставайтесь на волне 105.4 FM.

0: Радио «Грозный».
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: 105,4 FM.

0: Реклама.
1: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 695 95. 8 800 695 95.
2: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции. Лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
3: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
4: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее. В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмад Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев.
5: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
6: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
5: «Татаев» всегда ближе к вам.
3: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза». Ваш безупречный стиль.
7: Телефон рекламной службы 29 64 60.

0: Радио «Грозный». Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ переведет «Ладу Искру» на двигатели стандарта Евро-6. Модель уже прошла сертификацию и испытания. Сейчас производство модернизируют для выпуска обновленных автомобилей. Напомним, скоро «Лада Искра» станет мощнее. Мотор прежний, объем 1,6 литра. Но после доработок он будет выдавать 122 лошадиные силы. Новый Tenet T9 поступил в продажу. Это новый флагманский кроссовер марки. Сделан на базе Chery Tiggo 9. Машина представлена в двух комплектациях. Базовая стоит 3 миллиона 700 тысяч рублей, топовая 4 миллиона. На первом этапе Tenet T9 доступен только с 5-местным салоном. Позднее появится 7-местная версия. Стало известно, какие компоненты российского производства ставят на автомобили «Волга». На текущий момент локализовано производство лобовых стекол, выхлопной системы, аккумуляторов, колесных дисков, шин и телематических модулей. Кроме того, при окраске автомобилей используются местные мастики, герметики и лакокрасочные материалы. До 80% новых автомобилей в России покупают в кредит. Их доля постоянно растет, потому что машины стали слишком дорогими для покупки за наличные. Программы и условия у банков и салонов тоже различаются и влияют на итоговую цену. И главным становится даже не итоговая сумма, а размер платежа. Подробнее о том, что надо знать об автокредите в 2026 году, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Радио «Грозный».

9:03, время в столице, друзья, продолжается эфир. На волне 105.4 FM вы слушаете «Радио Грозный». И немного о ходе голосования. За первые два дня в Чеченской Республике явка избирателей составила 85,24%. Свой голос уже отдали 748 640 избирателей. Такие цифры говорят о высокой активности жителей республики и о том, что люди принимают участие в важном для региона процессе. Сегодня продолжается последний день голосования. И если вы еще не успели принять участие, а у вас есть возможность сделать это, приходите на свой избирательный участок и воспользуйтесь своим правом голоса. Но мы продолжаем эфир на Радио Грозно. Оставайтесь с нами.

0: Радио «Грозный».
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Реклама.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису. «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес на

0: Сарбаева, 180. Телефон 8-963-589-99-99. Лаборатория климата.
1: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате. Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
2: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
3: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
4: Хан Плаза. Элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса. Бесплатная доставка. Подарки. Беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-70-36. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: событий.
1: Итак, друзья, вы слушаете радио Грозно, волне 105.4 FM, и вот теперь мы с вами заглянем в календарь событий. Сегодня 20 сентября, отмечается День работников леса, Всемирный день чистоты, Всемирный день риса, а также луков праздник. Но для нас сегодня есть еще одна важная дата. В Чеченской Республике отмечается День чеченской женщины. Этот праздник традиционно приходится на третье воскресенье сентября. В этот день хочется сказать особые слова нашим матерям и сестрам, женщинам, которые являются хранительницами тепла, мудрости и традиций. Пусть в их домах всегда будет спокойствие и благополучия, а рядом родные и близкие люди. Желаем каждой женщине здоровья, уважения и как можно больше светлых и добрых дней. И продолжить этот праздничный день хочется красивой музыкой. Следующая композиция «Нана» от Мальки Кавраевой звучит для наших дорогих слушательниц. Пусть эта песня станет для вас еще одним теплым музыкальным поздравлением. Оставайтесь с нами на волне 105.4 FM.

Сундашил десхит, унах чуц элдош, сун кет малхмахит, вей мехкри эзд бос, сун безч мехит, сейдей мехк алмаш, сун елсманихит, сейдей мехк узмаш, самарзу марк уйл, сейдей мехк урмаш, сей сил дух диесун, сей мот бюц адмаш.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо», город Грозный, проспект Путина 40, Грозный молл. Город Грозный, улица Назарбаева 94, торговый центр Фирдавс. Город Аргун, улица Тельмана 6. Город Гудермес, проспект Кадырова 36. Город Шали, улица Ивановская 4.
0: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-21-88. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
3: Телефон рекламной службы 29-64-66.

Ну что ж, друзья, продолжаем наше воскресное утро на радио Грозный. Микрофон на я, Фариза Саадаева. И напомню нашим слушателям, что сегодня последний день голосования. Избирательные участки работают с 8 утра и до 8 вечера, так что время еще есть. Я, например, свой выбор сделала еще вчера. А сегодня с самого утра уже вместе с вами в эфире. И думаю, среди наших слушателей также есть те, кто пока еще не успел проголосовать. Поэтому сегодня еще можно найти время и посетить свой избирательный участок. До 8 часов вечера участки продолжают работу. Если вы еще не успели принять участие, воспользуйтесь этой возможностью. Мы продолжаем наше утро, и впереди еще много всего интересного. Радио Грозный 105.4 FM. Оставайтесь с нами.

единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Реклама.
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
2: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
1: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза». Ваш безупречный стиль.
5: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской

0: русской и национальной кухни. Также в Марзо представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская Марзо. Город Грозный, проспект Путина 40, торгово-развлекательный центр Грозный Молл. Город Грозный, улица Назарбаева 94, торговый центр Фирдаус. Город Гудермес, проспект Кадырова 36. Город Аргун, улица Кадырова 4. Город Шали, улица Ивановская 4.
1: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

10:03, время в столице. Друзья, продолжается наше воскресное утро на радио Грозный. Впереди еще целый день. Можно спокойно заниматься своими делами, встречаться с близкими, гулять по городу и просто наслаждаться этим воскресеньем. Но есть сегодня и то, о чем важно не забывать. Сегодня завершается голосование. Для каждого из нас это возможность выразить свою позицию и принять участие в жизни нашего региона. Если вы еще не успели проголосовать, найдите сегодня время и посетите свой избирательный участок. Возможно, это займет совсем немного времени, но ваш голос — это ваш личный выбор. Ну а мы продолжаем наше воскресное утро вместе. Хорошая музыка, интересные темы и радио Грозный 105.4 FM. Оставайтесь с нами.

единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

Дагрях буларда, тинелях эмш, алам сец дош, елулу эхл. Замани ферцар шлах, соуцин хэнш, нухчия, сидуха байшарах дэх. Онах и дыгнашка, латта еш йоху, йолчун хылхо, някхюх сид. Пёздач ягаря, ватца доуху, силы лит эмшлуш, отхон леп. Дагар зайтас ницбелла дал, ахце ларина, ойолч кэрч. Херсарьяц, хасилах ютти нагал, тхаирс айлиэ, халорх херч.

0: Реклама.
1: Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит тотальную ликвидацию летней коллекции 2026 года. Кроссовки популярных брендов, стильные футболки, удобные брюки со скидкой до 70%. Наши адреса: город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
2: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
3: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
4: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы

0: «Вайрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Вайрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
1: Смотри, какая красотка! Новая «Чанган Юнизет». Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
2: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
3: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

Жим волштюн хезнирсон, дюхарлер, ночи изод, летчик, насуханова ляли юч. Чох сатесна варкезга. Хунт эльч цухэна, гагарин космосе ваханчолте, миллионш советский бейршдар, стигал халдоулла амболш. Цандина, чешкарч горный воздух пионерий лагеря, сажим холваш, идрисса дуаш волш, цунтехвахч. Хитря эзер испе кузлы койтолч шир эхгдаркиз, гирсун цига, шиек антан казбекант эхи анялу, эссэря юшил лётчица насуханова ляли. Чуох самука дейлир, бери отсла мазхилч пэдяч, цан хитрях. Кано пхитшу дэльч, республика цац, парти бахман хитшуншка, цан хитчу, эс из хагич, ляль эндербеков нас елы кэшн эйлир, ха, бокалы хаззамир кэзэл. Юхч адгарч шимилн дауданг энд, Андербекан, халх мартант ирч, насуханова амин дюзля, эзереспэйт гэй солч шир, августя дюнянт ейлер юа, шех ляльц этилинюл. Цюнда, цухэна, вэш вул радио корреспондент вар, эзереспэй шост ол, шост гэйди олч ширшка. Нох чолгай республики радио комитет кюй галху ирис. Вайнахц ирбэхч, малх бали Казахстан ирч, усткенменгорск гала, буалх бавул вэлир из. Эзер испе шост айлый толчыра. Алмата ночи галгай метнышка радиопередачи юличи Андербек циг болгада койк. Отгалин уллорч цан поселке. Техдик ишколчы кюаки. Де нен цабе йоцюа. Айлых даязлу меттигерч дэсэафан парашютистин курсшк. Иш табулу лялин сигли буллы ам цюндек сатисам. Бокал элчы ибалх цабезар де нинани. Ам юалы ам тюлир. Мария яхчму она кирмия спорти турецти бухштул, дуак ойлы яр баккейчир. Ха-ха, шимайрчу элчи куша юхарлец гуллык цедут. Кест он дюзал дас эст, жимхан элчи дас Андербека кызу диалю. Хэта юшил эшилыкарху юхч атгар жинсари. Цулт эха ши ненац, халхмартанте ашил юа эхту бацар, нохчи чуашит омияларын гоузал лыкяк. Оцхэна изы избэ шуздгэйт айы солч шара. Сунхалу, Махачкала, Айраклуб Хиллар. Массу хумадути, эрх амалю ляля, отгал амьют, такы жимханьяльча, саранскирч, летно-технический училище. Из-за кемцчакюак, ногчиюа. Цултеха, цунсатисам куалу, эссэран космонавтин отряди Могаршкват. Амцикболняк, Бехкинбар, хархилч спецпереселенцин дюзлир сайял хиллар бандул.

Дозетте, насуханова лялях лецнязду, стиглан эршишка, сидаршн уллах, лемнашн, хорденшн тихул, ши болотен эрзухвах ногчи юа, шекьюч хава эйю юа оли. Из ларамздацер, вай махкочу да лоц, эссерен лаккарч пилотажи хулдолч, кисталаршка. Масейту стигах тулам хуахул, дереги ши эзер ах эзер соу, сахтахир, ку хава эйяхкин хан. Парашутаца шоздга ялгиттаз кемант ирчу квасилир из. Хинцар куанч летчикин инструктор ер. Оцкарлур йохчу ах, дозалда бюлир ереги ногчичур бахар хуай. Цюнц этюллур цабулчар дюнянты шею айялч. Это Азудей Майри Хилч, летчикш, космонавтш, Советский Союз Турполхош, Николаев Адриания, Терешкова Валентинси, в Республикерч, Кёртч газетен редакции Кихатуит. О хасхитерц элот ногчий зудрях дюхарлир летчиц, ёлчна суханова лялин кимях, дозал доцунах. Тонду кызна, ногчий ом, хюнреч кигирхуай майра ляха, дюна ляха. Ахинц, дукан йотч, лаккарч пилотажи холдолч, кайсталаршка, насуханова лялин, кэггин корматалгич, цанна кепар шико яц, береги ногчий, ишт мэйра, дюйналдолш хылар. Вэнийх юа, летчик, хумтюек чарх сан лоуздор, реактивный МиГ-17 ол истребитель, цаболч онхашка арцалуштол. Насуханова мацахша аэроклубе, дешнч, махачкала юхверс, эхар. Лаккарч классен летчик-инструктор ёлч цу аамбо тэкю хава гозанч. Царн дало цу ше дереги хаарш зиеделарга. Цулсо из хинц ше куалуман летчик улч хирик антаца битаравц бёзн дюзлан нана хул. Да има стигалц дюзн хилч да харях насуханаван бёз пачалка цэйвах космонавч береговой Георгий Анохин Алексей лака хагин вол Николаев Адриан Сюалжгаларч аэропорта летчик-инструктор Даржахюлш, кон вёз Советский Союз Турполху летчик-космонавт Комаров Владимир, Цюнхусамнана Кузарер, Нохчичур. Ишмасу да имна Юхир Гергерлу Лилош Чекбёлер Ваймаккочунц. Хилч Нохчалгай КПССН обкому ще могарш кадршца Чагдархама Насуханова партии Балхажио. Цунах Грозненский райкоман секретарен Даржтишту. Олч байшара, дюзд олч шершка, аттацер и болг дакия. Тэтэ ан кахиек дизер отхэйна. Идеологиц дуох ждуц, ширчух, бухдиснарк дадуакш. Куанчун амля айол, гэмэ тхэхтэн ёлч зучун, партбилет хочун, дикхэр, вайнэйх уэзд ламасч, наханюк ир дадула.

Озар шикош шухан ельчи, насуханова кейч балгдия йол, республикан культурия хул йолч, профсоюзан кюгал хохут. Келч держа, белхлошц, корш ме йолч, кейд мерс чек йол и хюнри, догц инсут. Нис хрдацер мел элла, кондюзал хдошца ельч, лялен лака хагинч цинде, асланан, канти йо айдер. Кантах казбеках, шедех ненах цан, тем авиация летчик хлир. Иссер юхнчул деха пенсия вахан, Москва айвах вахи ир из шедюзалц. Ишт шедюзал болш, Франция ейхшу ляли юа ларида. Ишт ю, гарьял лёлч юа, лётчик истории на Суханова лялях лец. Халхиеч дуктаган, ишт сей ларам болш, гарьял хил, нохчу зуд, хинц лерчвай кигирхош башх милю цахаар. Тацунагдол, дерзуран дош олш, хаитле. Ночи чубенч, шолхт амах, едшин, марсой болч, хирич яханьол, шезер олчир, бастин юхе, цункалхар хелир, майрчу аслан ши, гергернахт цига, бусолб кешнашка, да ярзир из. Насухана валяльс, ши уэздлар, лехте айтина цааш, стигла айтна, цундела, изитица язвайх, цамо. Передач кетчина, журналиста Яздарху Волч. Муцураев Олгазар материалах поэт уч. Дайеш Наргю, Устарханова Лаура.

0: Анбатах, Шишдатах, Шоуданашдатах, Орцах, Рейдакан, Байнеш Аятах.
1: Хейшанан Керчбогуш, Курбюлуш Батах, Сотиеша Ногчичуе и Захоятах.

0: Реклама.
1: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

10:51, время в столице, друзья, и вот подходит к концу еще один час нашего воскресного утра на радио Грозный. Совсем скоро, уже с 11:00 стартует наш час музыкальных приветов, так что если хотите передать привет родным и друзьям, оставайтесь с нами. А пока еще раз напомним, сегодня последний день голосования, если вы еще не успели принять участие, сегодня есть возможность прийти на свой избирательный участок и воспользоваться своим правом голоса. Ну а мы встречаем новый час вместе уже совсем скоро. Музыкальные приветы на радио Грозный, оставайтесь с нами.

0: Радио «Грозный». Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ переведет «Ладу Искру» на двигатели стандарта Евро-6. Модель уже прошла сертификацию и испытания. Сейчас производство модернизируют для выпуска обновленных автомобилей. Напомним, скоро «Лада Искра» станет...

0: данным. Позднее появится 7-местная версия. Стало известно, какие компоненты российского производства ставят на автомобили «Волга». На текущий момент локализовано производство лобовых стекол, выхлопной системы, аккумуляторов, колесных дисков, шин и телематических модулей. Кроме того, при окраске автомобилей используются местные мастики, герметики и лакокрасочные материалы. До 80% новых автомобилей в России покупают в кредит. Их доля постоянно растет, потому что машины стали слишком дорогими для покупки за наличные. Программы и условия у банков и салонов тоже различаются и влияют на итоговую цену. И главным становится даже не итоговая сумма, а размер платежа. Подробнее о том, что надо знать об автокредите в 2026 году, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». 105.4 FM.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Час приветов
1: на радио Грозный.
0: 11:04 время в столице, друзья, и на радио Грозный стартовал час музыкальных приветов. Это час, когда вы можете передать приветы и поздравления своим родным и близким. Для этого переходите на наш телеграм-канал «Радио Грозный» и под последней публикацией оставляйте все свои сообщения. Я с удовольствием буду зачитывать их до конца этого часа. Поэтому обязательно пишите и участвуйте, радуйте своих родных. Ну а я рада вас следующей композиции Турбала Магомадова. «Орлы Джигиты» она называется и звучит для всех наших дорогих слушателей. Приятного прослушивания!

0: Час приветов на радио Грозный.
1: Итак, продолжается час музыкальных приветов на радио Грозный. Совсем недавно он стартовал, но мы уже успели получить ваши первые сообщения. И сейчас я перейду к их зачитке. Здравствуйте, радио Грозный. Передайте большое саламаршал Руслану. Хэда подписался под таким вот сообщением. Отправляем большой саламаршал. Желаем хорошего дня. Следующее сообщение. Вот с таким вот прекрасным сообщением к нам присоединилась Хэда. И мы также отправляем большой саламаршал. Ну а в качестве подарка от радиостанции «Грозный» для всех наших слушателей звучит следующая композиция.

0: Радио «Грозный».
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Реклама.
1: Бархатный сезон в разгаре. Биохимия 13. Всего за 1690 рублей в Гемотест. Сладкие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
3: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
4: В магазине «Баарев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный-Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547 и город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баарев.
5: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе

0: Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус» – ваш комфорт, наша главная задача.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
2: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: «Татаев» всегда ближе к вам.
3: Телефон рекламной службы 29 64.

0: приветов на Радио Грозный.
1: Ну что ж, друзья, продолжается час музыкальных приветов на Радио Грозный. Микрофон все так же я, Фариза Саадаева. И сейчас самое время зачитать ваши сообщения и передать приветы тем, кто вам дорог. Добрый день, Радио Грозный. Передайте, пожалуйста, большой саламаршал моей любимой маме и пожелайте ей хорошего дня. Отправляем ей большой саламаршал. Седа подписалась под таким вот сообщением. И хорошего дня, конечно же, желаем. Деберка ты дохыл массери. Далее, дебекхылшу массери дох саламаршал. Дувай махкуашка. Суна тахардак гардейк алвал уардар сэхоми ваш винчуден садалдейк алвал хуваша далдук увах валху. Идрис подписался под таким вот сообщением. Друзья, мы присоединяемся, желаем счастья, здоровья и всех-всех благ. Далдейк алвал далдук увахул дал ирси дойлцун шерыша. Кстати, сегодня, друзья, отмечается День чеченской женщины, поэтому это еще один прекрасный повод порадовать своих мам и сестер, написать им несколько теплых слов, передать приветы через наш эфир или просто напомнить, как много они для нас значат. Так что присоединяйтесь к нашему часу приветов, присылайте свои сообщения, будем читать их в эфире. А следующая композиция «Нана» от Малики Кавраевой прозвучит для всех наших дорогих мам. Пусть эта песня станет для них музыкальным подарком. С любовью, Радио Грозный.
2: Ногчи зучунга ларамца.

0: Час приветов на Радио Грозный.
1: Итак, друзья, продолжаем час музыкальных приветов на Радио Грозный. Я вновь зачитываю в прямом эфире ваши сообщения. Итак, добрый день, Радио Грозный. Передайте большой саламатшал моей сестре Милане и пожелайте ей хорошего дня. Далее. Дедик хылшу массе редох саламатшал. Дувай махкуашка сундак гардейк алил ордар саяхоми ищ янчу дэнсы. Седочка далдейк алил худал ирсе дойл ашарыш. Прекрасное сообщение, друзья. Присоединяемся. Желаем счастья, здоровья и всех-всех благ. Далдейк алил далдуку яхил. Ну что ж, друзья, присылайте свои сообщения. Ну, а мы идем дальше. Еще раз хотелось бы вам напомнить, что сегодня завершается голосование. Если вы еще не успели принять участие в выборах, сегодня у вас есть возможность посетить свой избирательный участок и воспользоваться своим правом голоса. Кто-то уже сделал свой выбор в первые дни голосования, кто-то, возможно, собирается сегодня. В любом случае, если вы планировали принять участие, не забудьте это сделать. А мы продолжаем наш эфир. Час музыкальных приветов. Присылайте свои сообщения и радуем вас. Следующая композиция — это Мирхана Умаева. Лойша Суна Шила Шоудена называется. Приятного прослушивания.

0: Радио «Грозный». В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: 105,4 FM.

0: Анонс.
1: Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 8-938-891-81-12. Проявите гражданскую сознательность.

0: час приветов на Радио Грозный.
1: Итак, друзья, продолжаем час музыкальных приветов на Радио Грозный. Вот еще одно очень теплое поздравление пришло к нам сегодня в эфир. Дедикхал хоми Радио Грозный, тагандык гахадык, албалу ардар угарихыс чудян, зучуна дянса, сай хоми нан Луиза, иштай жорж, аминат, линда, элиза, амина, иштай шио, сейна сханифа, сан хоми наждалдык, алдыл шукухыс чудянса, далц, а вума гойт илсун, шумокша, мярша, дука шерешкасун, дал, дука удах, дойл шуларам, са хавса подписалась под таким вот сообщением. Друзья, мы, конечно же, присоединяемся и всех-всех поздравляем. И как же красиво это поздравление перекликается со следующей композицией Резавди Исмаилова «Иша», она называется. Поэтому эту композицию хочется посвятить всем нашим дорогим сестрам, тем, кто сегодня слушает нас, и тем, кого вы обязательно сегодня поздравите. Оставайтесь на Радио Грозный, друзья.
2: Новчи зучунга ларамца.

0: Реклама.
1: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
4: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
5: Билайн. Лучшая голосовая связь в Грозном. Мы ручаемся за каждое слово, которое вы говорите по телефону. И чтобы каждое слово звучало четко и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
6: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
7: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
6: В смысле, это как?
7: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
8: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
9: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
10: Телефон рекламной службы 29-64-66.
11: Итак, друзья, продолжается час музыкальных приветов на радио Грозный. Я вновь буду зачитывать ваши сообщения в прямом эфире. Дедыхал шумасери дох саламашал дал ордер сэхоми ищига дал дейк алёл хогин чуденца дал дук уяхил хадал ирсия дол хашарыш амин дал дейк алёл дал дук уяхил. Мы присоединяемся к сообщениям, желаем всего самого доброго и хорошего. Следующее сообщение. Здравствуйте, радио Грозный. Пожалуйста, передайте большой саламашал моему любимому коллективу и пожелайте им хорошего дня. Мы сейчас все вместе слушаем ваше радио. Ну что ж, мы отправляем вам большой саламашал Беркат Ядохыл Шумасери. И желаем всем хорошего и отличного дня, друзья. Ну что же, а сообщений пока больше нет. Вы их отправляете на наш телеграм-канал Радио Грозный. И прежде чем, как перейти к следующей композиции, хотелось бы вам еще раз напомнить, что сегодня последний день голосования. Если вы еще не успели принять участие в выборах, то можете

0: Час приветов на радио Грозный.
1: Итак, друзья, 11 часов и 53 минуты, время в столице. И, к большому сожалению, пора закрывать час музыкальных приветов. И сейчас я завершу его в зачитке ваших последних сообщений. Дедыхал шумасири доксала маршал дувай махкуашка дерик шадик дика хулил масери масери деберка те дохал. Прекрасное сообщение, друзья, к нам Мансур присоединился с такими словами, ему мы тоже отправляем большой салам маршал деберка те дохалсон. Следующее сообщение. Дедыхал, хочу поздравить учительницу своей дочки и племянника Мадина Салавдинова, 3-й класс, 60-я школа. Несмотря на свой юный возраст, у нее все до мелочей обдумано. Я очень благодарна, что мы попали именно в этот класс. Аллах дал Ирсе дойл ха города дал дейк алюэл ха дисчи зударин дэнса. Удачи тебе во всех начинаниях. От родительницы. Вот такое вот сообщение мы получили, друзья, и, конечно же, мы присоединяемся и желаем удачи во всем. Ну что же, и закрывая наш час приветов, еще раз хочется поздравить всех женщин с Днем Чеченской Женщины. Дорогие наши мамы и сестры, желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, уважения и душевного спокойствия. Пусть рядом всегда будут родные люди, пусть в ваших домах царят тепло и согласие. Каждый день приносит как можно больше добрых и светлых моментов. А спасибо всем, кто был сегодня с нами в эфире, писал, передавал приветы и поздравления. На этом я буду с вами прощаться. У микрофона была Фариза Саадаева. Хорошего вам всем воскресного дня, прекрасного настроения и всего самого доброго. Слушайте радио Грозный, оставайтесь на волне 105 и 4 FM. Ади кёлшу, марш айл.
2: Чеченской женщине посвящается.

единый день голосования, в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

Материалы детей в возрасте до 14 лет. Специальная премия «Гран-при» будет определена из указанных номинаций. К участию принимаются материалы, вышедшие в свет с 1 сентября 2025 года по 31 августа 2026 года. Прием заявок конкурса начинается с 1 апреля по 31 августа 2026 года. Для участия в конкурсе вам необходимо заполнить заявку и прислать нам на почту «Золотое перо 95@mail.ru». Подробная информация о конкурсе на официальном сайте minnacinform.chr.ru и по телефону +7 963 704 86 86, +7 964 068 06 95.

0: Реклама.
1: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. Вершина. Все, что нужно автосервису.

0: заключают в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате. Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизе. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
1: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
2: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской республике? Теперь есть смарт-такси. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Смарт-такси. Комфорт и надежность в каждом километре.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-0-21-88. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
4: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Аллах дал бахвай, хеделас иман дилин бусом нахшиях кирлаш, шудала малойль бусом ниш долшмия. Я айюха лязина амана такуллах, вальтанзум нахсум ма каддамат ли гаду. Хеделас иман дилин бусом нах, кирлаш су Аллах делах, кирма дезария, каан доун долш кимах дианна, шашху кештин хауслаш бах Аллах дал. Делиаш нубах саллаллаху алейхи вассалам, дал бахшун, хейшелай, дуниан ча хошиях кирах, имах дин шаху паргат воку рухун, дуниан ча хо паргат лилах. Имах дина шаху киру рухон. Шех кирж хил вол шелай, Аллах дуквиз, и Аллах дэ цун цани цана ухон. И Аллах дэ лхюц валях, цана хума сагах та цадьезха, и Аллах дэ лхюц ватях, масу хума сагах та дьезака. Цу Аллах дала шех кирж чарах дойлвой. Цу Аллах дала ша е бош хил лол, дик амалин чарах дойлвой.
1: Бисмиллахиррахманиррахим. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

до конца своей жизни я буду стоять на том, чтобы в нашей республике та религия, которая нам досталась от своих предков, чтобы ее сохранить.

0: Реклама.
1: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
2: Мы разделяем твои ценности, поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе, ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО «Т-банк» 0+.
3: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
4: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
5: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
1: Хан Плаза. Элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса. Бесплатная доставка. Подарки. Беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8 928 777 70 36, и мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
6: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, Байрус становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы Байрус оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8 928 100 07 17. Котлы Байрус. Ваш комфорт — наша главная задача.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: 105.4 FM.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Социальная реклама.
1: Хочу находить друзей не только в соцсетях,
2: а я общаться не только в чате.
3: Хочу научиться отвечать за свои поступки
4: и самому решать свою судьбу, и даже судьбу страны.
5: Все возможно, если ваш ребенок вступит в отряды ЮИТ. Подробности на сайте uitrossii.rf и ваших образовательных организациях.

13:05 в столице. Хороший день, хорошая погода для того, чтобы пойти и проголосовать на ближайшем избирательном участке. Напоминаю вам, что сегодня последний день выборов. Ребята, проявляйте свою гражданскую позицию, активность. И не забывайте о том, что с 8 до 8 избирательные участки функционируют. Там очень весело, там все прекрасно подготовлено. И от вас требуется лишь активность.

0: Реклама.
1: Бархатный сезон в разгаре. Биохимия 13. Всего за 1690 рублей в гемотест. Сладкие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует с 31 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
3: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет».

0: Квартиру в порядок, машину в подарок. Музаев. Выгодно строить, приятно побеждать.
1: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
2: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.

0: Давай по-настоящему. Подробнее на beeline.ru.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Уважаемые жители Чеченской Республики, ЧГТРК «Грозный» совместно с Министерством сельского хозяйства дает старт 6-му сезону ежегодного конкурса «Лучший урожай Чеченской Республики». Мероприятие проводится с целью поддержки и развития личных подсобных и фермерских хозяйств, а также популяризации сельскохозяйственного труда. Конкурс проводится по следующим номинациям. «Лучший сад или огород» – номинация для участника с самым ухоженным, красивым и продуктивным садом или огородом. Оценивается общий вид, порядок и разнообразие и количество урожая. «Юный агроном» – номинация для детей и подростков, которые сами выращивают растения, ухаживают за грядками и добиваются отличных результатов. Также в этом году введены две новые номинации – «Плод-рекордсмен» – номинация для участников, вырастивших самый большой овощ или фрукт в своем саду или огороде. Удивите всех размером и весом своего урожая. И «Лучшее фермерское хозяйство». В данной номинации могут принять участие владельцы частных ферм и индивидуальные предприниматели, производящие сельхозпродукцию, независимо от стажа работы и площади земель. В этом году конкурс приурочен к знаменательной дате – 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Для участия в конкурсе необходимо записать видеоролик продолжительностью не более 1 минуты, в котором представлен выращенный урожай. Видеоматериалы направляются на специальный номер, выделенный для приема заявок. 8-989-933-84-55. Победителей и призеров конкурса ждут ценные призы. Приглашаем всех желающих принять активное участие. Не упустите возможность продемонстрировать результаты своего труда и достойно представить свои хозяйства.

Эльдерханова Зайнап. Менен кортли. Юрта массарны гарялер, тилде лил берсен хор урам бустш. Дас хуяк побед. Оц машин дас детнер кшен хэшча. Дог аужи ойлно бертас дайханч замни бигортха юртар нах. Дайханч замн эрчало ша хаху юлич. Дюхиш гулдор баргшин чуах. Халк цэрдэхч яколлан, аэтиэл пайгсан, эзэр киртэк хэл бэхан биэлш бол, султан вэр тэхан ше, дэй бэхан ч юрт гэчнэр. Дэниэн ву дэузэз цабос ежри-вежри бэрхорш, ам цан ойрэн кир шэбюльш, ах кир, кэр ирс, салч. Дюзэлнан бибак, ах я цер от девыш дина, из ашкот яхнирши деца, лулар чюрт, цюнен вежрит амтабар, цергер хабар квас дуилха луш яхнирис, люрт ом бах белир хор ламсях донях дюхар ночь дели, ит ом тулам чекбалитер, мел есть юц бекам лятер ночь дегнешчах от кыщ мастахш. Ерги кошта, тезе тхулыр, ца вина алкихт юрт кач. Мастри дедини мелдол, шей махкан герг юхточ бар. Амца мёттер кхылыр, эзер избашоуст айды алчар шилч ай. Бибак, нау юл шханха ар, кэн лямнаш делхор дуй. Якки машин шкет асоуцуаш, берш набарх дохш. Чех кч болар чулилханч салч ады мир берш. На-на-на-на бухш. Кой карцар шец ахьяч нени. Ед чуе ар бибаки лулхо Полина Родионовна. Салч шей матта хаам бир цюнг. Нох чуй галга халкаш махк дохш дуэн. Айдална ямарклона тэшэнбэх бойшёлч Полинин. Кэцэ дизэр харцон тэшхэл. Дагодо.

нису я гордуч, ша дзяпхо хитерцун. Ше махол сих бершент и бедер шюх вахтарис. Цо бери догмах кэллен йохум шхарчир, йоключ яан девах сискал ахча тахарчир. Цайчу долч маликс кест-кест барту горкуриха, цун цела арнан цана йоч, шаш гейн нау дол. Ше набьо бош меттах керч, тэйур изош вол джимхол вешин халт и юхар дедерш. Бюзен кортлиц из маликин бокте вихкар палинц, и дикбер, духанч дэгц, эшелон тэкачир, кибол нохчисан. Иш дэгах баламц, галмарзых дэйлер, мэна бери колман дэгш. Хирч генерч тэлды курганах, дисах дэха цэдисах, джалешсан ахка эл уабисир хорш. Эшелонч сэч, цансонах вицвел виснер джимах волкант. Иш цэларир из цэрпоштир уавак, нау ахэлу лэн хэларн. Дэгэй лэт кисал ёлчхэна бэх киеха цэлэт юр социалшка цэрпошт. Дэгэх кэстин догсэн, дюзэл хвокш, ген давигэр, нан уллор хэттэрк. Дэгэршка орцне лэдуур дол швацэр цастэк инхэтэм боц мурбар ис. Дюш ясэн дочь, мэгц такэш дэгэйдэр, цанни цэюшсэн. Дакуйси туар наной, дэй, бэрш, юртхой, вовши дэзэн, ир марзнон шхил эдмаш, дэ амал дочь диснер, тэматэн дэдар хэтнар. Онд лютер хэлэр дог, адич оц дэго лютер заман кызэл. Джим нохчуэц эрпошт машиниста дуэзэлах бэхшвар, нохчу бухарк, Десоут хал гезер хорана. Шик антал дук гезер из вокштаган. Из ши сидеш дюзел хо хылушвар. Гыллык өзден гал ши сиц ерцюн. Бағду кицаши ума дарцюн. Ша ногчо бойлам хаар. Кавказ бухарг ишаш хазлоуш. Нана малика ши цанц ачуахлоуш петтек ю. Сатусар нене. Эссях латтар, цахыз, тамт и хатош, нан стульшхыл, кварц-квартли. Цахыз, дыгар дырдуоч, ци бэцар дзизгш дырцунтях. Табулар, цакыг аур халастош, мэлла тэкш, агнан эшерш, чих юэльч сандар, юхсыбат. Хаац ишдиц далит яцун, амгэнах. Шахост шент и юлуш хазуд гор, юх цунах хадганча хадарган самых арсати савити. Зам цесицергета. Барзи стагсан юдар из халоца гуш тару цалор шила мя сихьен. Пхиттер вэл вогар джим нохчо. Том чекбэлир дахар тулушдар. Шайхус мыштуеш бахкар нах. Шайлэрч наш цноу боулар, кынц амацах хэл махкхой. Ишт царогэр тулман дэд экуч сэг ир той хуату дага, кут баш ей элэр кынг. Хар урс хак волча, кын ваш ларлуш волч Анатолис лэстэн бэтат ар экэтэр кун. Хом, верма вац таган орш ей ан олш. Юх шахэттэр царя голыкта. Цуа, Диктух шпаху сыркотни кортуш, исковалца дуртундаго, муха дала иштхилам цадезар бухар шашья, цунч о вас халер Анатолий шиен тухар, цук из хаддоч шпаху шкотмех кахет вилхархар, бюс юк и яхч, вед тавах сацамбирку, цу из дадир, чоух холчуэхтер кэнстаг, цу баныш люхар, Дюйки гэртар шиэк ан динчу. Санч Анатолис цадицар ша юкметках. Шиэгэр хуцатам хэл цэху шхолчахвар машинист. Дэггэр везэр цун джим нохчу. Цо дозыла дуэр иштвэстган шиэхэлэр. Ан из тавах мир. Кэюх цава.
Меттік шүйчілер кәнт әхарацан өзбеку дөлдіркен. Церге парвар іс, кәнтін сих карирзір і кормтала. Султ әхт әзік хане әлч дзудаялі, хазвахақы ір ұлмата. Делах сентен бацарцын, ше пхияқ шо долч хэн ахсан, ғэнах дуал түйсір хаз юхсіп дол дзуд цюн квартли. Дохксан держен дадур, кот и кюк хуща, самых дал гуттер берли сурт. Юцин кертеш, ютер, кюрк, байтах, джейнш амош хошен абереш. Халхил бахдерг дар из инцгенах, тюрхил сахуттер. Велла висна салухор душа и сурт эль, нуквал сацин бирко, ша вихвіз меттег ночі чу, їлом хаар, ам юрт цейозар. Бас ол шхіддаг догор, нан юдар оцу бесте, хунч охса гатлор зюх ярсалц. Дегастан вогуш, нов ах, ночі бевзар кон. Коші алшо дайіча на усталдів до альт елецар цар. Масо урам тол шлёллар кар машен. Дөйсур баргшым гурдацтэх бухш. Эхры бесыл дэх бөлдір хорш. Трас ёл чкачы цангутч урым ног бірцэр. Машэнэр уавэсэн дас болвэлэр султан. Хор керт гантыд гэрчсэн барг тюхырцу. Юйцэн керч дукьер. Цэнуш тэйп-тэйпэн. Шэк бөл нах, кэд бөлэр цацу улш мэсэхстэ гуллуш. Цер тидмаш беш ар, сюхныш хайзуаш кетар чгант аха шикану. Уд ах кюрук ёлш и цахусам бияцар. Ша оцкерт вальч дуггах сада байди охлах филар. Дег кметх цадолар. Хир хад лел са, ша кулдельч керта, эсл хест бур хинц. Деган, султан варис, цу дицер дереги, эшелонш, лулар медш, ютар кюрк, нен булар, цюн квартли. Бақи чинахан хир ишаш дух дали халх, шай кэлханч лул хоч, сибрех вайнк антвул, хазка варис. Дех урмях кадмях яр бибак, хабар дайтар цюн маст айол эр. Хиллерш, леллерш, дюч, хош, ащах, урам, юхи, гучиелар, козуд. Вокч, стег, гилч, эрсиматта, хеттер, кунах, нюхнагю эл хетон, хайнан, эл. Гучбэл, зудрех, хоранга, лерен, ша барзвалан, клюршсен, барктюхан, эйлерцу, сунцга, дагерца, долар, цатам, бельшент, якуш, Тилан кварц квартли, эту кюк агур халас тош лёгч цуч болар. Истирнак, кюк эту агур йогур гюйтих альхийцун сайнан элар султан. Шинк аноч бархиш дар уахлёгш. Цэн бархиш, кант ми нанни вовши карич, уахалхар бархиш. Из яяр, ше сибрих вайнчик антах, Эшер шьёхш, есэн зам токшёл, султан, дин, нан.

18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Завтра откроются избирательные участки по всей стране. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Реклама.
1: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
3: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
4: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
5: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
6: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
5: «Татаев» всегда ближе к вам.
7: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
8: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
9: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт-транс-такси». ОГРН 124-203-0-21-88. Чеченская республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.

0: Социальная реклама.
1: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
2: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
3: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход – пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Завтра откроются избирательные участки по всей стране. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Завтра откроются избирательные участки по всей стране. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 695 95. 8 800 695 95.
2: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180. Телефон 8-963-589-99-99. Лаборатория климата.
3: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса: город Грозный, улица 8 марта, 15А, и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
4: Билайн. Лучшая голосовая связь в Грозном. Мы ручаемся за каждое слово, которое вы говорите по телефону. И чтобы каждое слово звучало четко и без прерываний, мы строим по вышке в день. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
5: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
6: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
5: «Татаев» всегда ближе к вам.
7: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
8: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: В мире существует свыше 40 тысяч профессий. И о самых интересных, новых и необычных вы услышите первыми в программе «Про дело» на радио «Грозный».
1: Маршал Душек, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Селима Хасбулатова. Вы слушаете программу «Про дело». Как вы знаете, 20 сентября у нас отмечается День чеченской женщины. Конечно же, всех женщин с этим праздником мне хочется в первую очередь поздравить. Ну и в гостях у нас сегодня женщина, которая развивается в сфере бизнеса. Она предприниматель, владелец кондитерского цеха Яха Батаева. Яха, дедик, той маршова.
2: Великого массера, дедик маршова.
1: Конечно же, всем будет интересно узнать, как вы начинали свой путь в этом бизнесе. От чего вы вообще решили, что в какой-то момент вы хотите заниматься именно этим, кондитерским делом?
2: Я вам прям честно признаюсь, я никогда в жизни не думала, что я буду именно заниматься кондитерским делом, да. Я люблю создавать что-то новое, но чтобы там все время печь, да, или готовить, ну, не любила я это делать. И в какой-то момент мы приехали с Германии, и я очень сильно захотела сделать на дому какие-то десерты, начать готовить. И мы с девочками со своими начали готовить моти. Моти мы и в Германии делали, и мы как бы продолжили это дело здесь у нас в Грозном. Прошли курс, начали делать моти. Изначально идея с моти, как мне пришла, мы поехали в Осетию с родителями. Я там увидела прям огромные моти. Мы привыкли, что там малюсенькие, маленькие, да, у нас продаются. И вот эта идея зародилась вот именно с Осетии. И мы приехали, я буквально через месяц, наверное, прошла курс и начала именно у себя дома готовить этот десерт.
1: А вы помните свой первый заказ? Было ли это волнительно?
2: Первые заказы, наверное, несколько месяцев поступали только от родственников, да, как бы, это мои первые клиенты были. В принципе, я их заставляла даже, можно сказать, покупать, типа, давайте, помогайте. Я снимала видео, закидывала на свою страницу, вела соцсети, да. В какой-то момент у меня резко начали попадать в топ, там миллионы просмотров, есть там видео, где 20 миллионов просмотров. С этого уже, конечно, начались мои первые клиенты уже извне.
1: А что стало для вас главным стимулом, что вы хотите начать свое собственное дело?
2: В какой-то момент я проснулась, вот это реально правда, и решила, что я буду готовить корпусное мороженое. Вот я не знаю, как это даже объяснить. Рицха, да, мне было предписано, не знаю, что ли, что я буду готовить именно это корпусное мороженое. Начала заказывать формочки для мороженых, заодно видела вот эти формочки для пирожных больших, и заодно и это формочки купила. Когда я закинула свое первое видео, да, с корпусными мороженными, это видео очень быстро залетело, и там просмотры, и у меня начались прям большое количество заказов, очень много заказов. Я, конечно, уже не могла осилить маленькую кухню, да, и вот этот момент и был, что я решила открыть большой цех.
1: Большая ли у вас сейчас команда?
2: Да, так, 6 человек, если общий считать, вместе с продавцом.
1: А по каким критериям вы отбираете людей в вашу команду?
2: Самое-самое первое – это чисто плотность. Прям мне это очень важно. Плюс честность. Вот эти два критерия.
1: С какими трудностями вы столкнулись, когда вы только начали вести свой бизнес? Не было ли такого, что вам хотелось сдаться и прекратить?
2: Сдаться и прекратить не было такого, конечно. Я, наоборот, даже если сталкивалась с какими-то проблемами, наоборот, старалась их решить. Проблемы были, во-первых, из-за того, что маленькое помещение было, у меня был только один морозильник, и

0: не хватало места, вот это была проблема помещения, и все, больше, если сейчас сказать, каких-то глобальных проблем у меня не было.
1: Что для вас сегодня означает быть предпринимателем и совмещать это с ролью чеченской женщины, матери?
0: Я совмещаю это не только с этими, а так-то работаю в университете начальником отдела. С 9 до 6 работаю в нефтяном университете, потом в 6 часов вечера прихожу домой, готовлю для нас, да, для детей, у меня 3 девочки. Сама тоже не прекратила, хотя у меня есть работники, готовить, захожу в свой цех и, в принципе, до поздна готовлю. Вот так-то, не знаю, совмещать. Ну, чеченские женщины все смогут, честно вам сказать.
1: Какую поддержку на сегодняшний день государство и правительство региона, в частности, оказывает для развития бизнеса и для развития предпринимателей?
0: Вообще у нас в Чечне очень хорошие условия, да, для бизнеса. Государство помогает, создает условия. Очень легко, в принципе, вести бизнес в Чеченской республике.
1: Расскажите, что для вас важнее всего в работе? Творчество, благодарность клиентов или все-таки финансовый результат?
0: Я скажу, что больше творчества, потому что, как я и сказала ранее, я очень сильно люблю создавать что-то новое. До этого тоже были интервью, я рассказывала, что я кандидат технических наук. У меня была работа по повышению устойчивости жизненного цикла памятника истории культуры башенного типа. Это вообще моя стихия, я очень сильно люблю наши объекты культурного наследия. И занимаюсь и я, и отец, и сестра, мы вообще династия Батаевых, можно сказать, мы занимаемся сохранением этих объектов наших. И у меня там тоже есть 2 патента, на созданных, да, мной, там, ремонт-реставрационный состав на основе каустического доломита, универсально сотовые строительные леса. Также вот этот 3-й патент тоже я подала, до сих пор я не получила еще положительного ответа, но я жду, они сказали со дня на день, на мороженое. Тоже у меня патент будет на мороженое. И как бы, смотря на мои работы, можно понять, что я реально люблю создавать что-то новое. Вот создала, внедрила, и дальше уже пусть работницы это все продолжают, но главное, что я создала. Вот это моя стихия.
1: То есть творчество. Именно творчество.
0: Первое — это творчество. Дальше уже, конечно, и финансы, и далее, да, все, и так далее.
1: Давайте немножко вот сместим фокус именно на чеченских женщин, раз мы сегодня говорим об этом. Какими качествами, на ваш взгляд, должна обладать чеченская женщина?
0: Я занималась бизнесами и в Германии, и Германия как советовала?

0: Чеченские женщины настойчивые, да, видите, уже очень много девушек в бизнесе. Первое правило – настойчивость, не лениться. Вот я это всем советую, и работать, работать, еще раз работать.
1: Какой главный урок вы получили, когда вот начали свое дело и развивались в нем?
0: Вот это есть, вот эта настойчивость моя, да, вот честно сказать. Вот я реально уже даже родные, когда говорили, может, там, не надо там что-то новое делать, начинать там, ну, не видят, да, все-таки. Я настойчиво продолжала свое дело и, как видите, уже открыла большой цех.
1: Ну, это огромный результат, я считаю. Что бы вы порекомендовали, как человек, который уже развивается в этом деле, молодым девушкам, которые хотят начать что-то свое?
0: У меня тоже есть курсы, да, по моте были курсы и по корпусным десертам. И именно по моте у меня был такой случай. Она прошла у меня курс и говорит, у меня никак не идут продажи. Я говорю, ты ведешь соцсети? Она говорит, нет. Ты ведешь хотя бы WhatsApp? Она говорит, нет, не знаю, это... Клиентов же надо как-то найти, ты дома сидишь и ждать, что типа, к тебе домой придут и спросят про десерт, это нелогично. Я поэтому рекомендую вести соцсети. Бывали такие моменты даже у меня самой, что я приходила с работы уставшая, просто вообще неохота ничего делать, но я все равно шла на кухню, готовила, снимала видео. Это же не просто ты сняла видео, поставила, монтаж надо делать, да, там ноги убирать надо, там бывает часовое видео, ты там 50 секунд должен из него сделать. Вот, это колоссальный труд, и я все равно снимала, закидывала, каждый день результат. Не заставил себя долго ждать, можно сказать.
1: То есть вести соцсети,
0: да,
1: и развиваться.
0: Первое, да, обязательно, да.
1: Все, огромное вам спасибо. Очень надеюсь на то, что девушки, которые нас слушали, вдохновились этим так же, как и я. Вас я поздравляю, конечно,
0: спасибо
1: с этим
0: большое
1: праздником, и всех чеченских женщин, которые слушают радио Грозный, я тоже поздравляю, желаю успехов, развиваться в дальнейшем, быть такими же настойчивыми, как и наша сегодняшняя героиня. И напомните, я хочу нашим радиослушателям, в гостях у нас была владелец кондитерского цеха Яха Свит, Яха Батаева. У микрофона была я, Селима Хасбулатова. Мы с вами услышимся ровно через неделю. Массерия Адикюэл, Марш Ойл.
2: В мире существует свыше 40 тысяч профессий. И о самых интересных, новых и необычных вы услышите первыми в программе «Про дело» на радио «Грозный».

0: нох чизу чунга ларамза.
1: Воина цла абитслурдац, дади юрторч, уэрдларч, кэш яташкарч, зудри турпау. Божер книсса ларбина цар, вай, мох, шэнси я, юх. Цла абитслурдац, сталин хадалч, хал мах кдэкэнч, хал чэршка, вай, кам алштинч. Бейлш на нейн мот, хал гилкш, алтыш маздинч, шэн бейшка. Дэй махка цадуэрзэн кэлэра тиэшэм лэрбэнчу нохчи зудри хэнэр.

0: Реклама.
1: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-00-30-30 и 8-938-989-40-40. «Вершина». Все, что нужно автосервису. Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
3: Смотри, какая красотка! Новая Чанган Юнизет? Черная как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
4: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
5: В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Бааев».
6: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. И представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ переведет «Ладу Искру» на двигатели стандарта Евро-6. Модель уже прошла сертификацию и испытания. Сейчас производство модернизируют для выпуска обновленных автомобилей. Напомним, скоро «Лада Искра» станет мощнее. Мотор прежний, объем 1,6 литра. Но после доработок он будет выдавать 122 лошадиные силы. Новый Tenet T9 поступил в продажу. Это новый флагманский кроссовер марки. Сделан на базе Chery Tiggo 9. Машина представлена в двух комплектациях. Базовая стоит 3 700 000 рублей, топовая 4 миллиона. На первом этапе Tenet T9 доступен только с 5-местным салоном. Позднее появится 7-местная версия. Стало известно, какие компоненты российского производства ставят на автомобили «Волга». На текущий момент локализовано производство лобовых стекол, выхлопной системы, аккумуляторов, колесных дисков, шин и телематических модулей. Кроме того, при окраске автомобилей используются местные мастики, герметики и лакокрасочные материалы. До 80% новых автомобилей в России покупают в кредит. Их доля постоянно растет, потому что машины стали слишком дорогими для покупки за наличные. Программы и условия у банков и салонов тоже различаются и влияют на итоговую цену. И главным становится даже не итоговая сумма, а размер платежа. Подробнее о том, что надо знать об автокредите в 2026 году, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Социальная реклама.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Ногчи зучунга ларамза.
5: Дагрях боларда, тинеллях эмш, алам цец дош, елулу эхт. Замане херцар шлах, солцин хэнш, ногчи юа, си духа байшарах дэх. Онах и дыгнашках, латта еш йоуху, йоучун хылхо, некхюх сед. Пёздач ягаря, ватца доуху. Силы лит эм шлуш, отхон леп. Дагар зайтас ниц убелла дал. Ахце ларина, ойолч кэч. Хэр сарьяц, хасилах ютти нагал. Тхаирс эйлие, халорх херч.

0: уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
1: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, Байрус становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность. Без этого ответственный шаг. Поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы Байрус оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8 928 100 07 17. Котлы Байрус. Ваш комфорт – наша главная задача.
2: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 695 95. 8 800 695 95.
5: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40, торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94, торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

أكبر الله أكبر الله أكبر

0: День чеченской женщины.
1: Ночью махка и не отца, ночью мот собьешью, тягаешь, перч собаца, и мох дагн гергбу. Дереги худу эльч, нена, эстхалорду, кейр хвестуш, дуаш садельч, йоу хоюс дагнчу. Нэнс бейр содолш дюйн, из без амина, йоххэльч

0: Реклама.
1: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса.

бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно!

0: Билайн. Лучшая голосовая связь в Грозном. Мы ручаемся за каждое слово, которое вы говорите по телефону. И чтобы каждое слово звучало четко и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
1: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
2: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт
1: – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как?
2: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику.

0: приятно побеждать.
1: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
2: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
3: Телефон рекламной службы 29-64-66.
4: Ногчи зучунга ларамза.

Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Реклама.
1: Грозный, когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
2: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
3: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
2: В смысле, это как?
3: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган».

0: «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
1: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
2: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Когда вернутся вновь лихие годы, и снова враг коварно нападет, то на защиту веры и свободы Россия нас к оружию призовет. И по велению точного приказа

мы по приказу мудрых командиров дадим врагу внушительный урок, как завещал Ахмат Хаджи Кадыров и как учил нас править.

0: не собираемся навязывать вам свою точку зрения. Порой, занимая убежденно воинствующую позицию, порой с чем-то соглашаясь, мы будем дискутировать, ибо истина рождается в споре. Вечер в столице на радио «Грозный».
1: Ассаламу алейкум, друзья, это программа «Вечер в столице», и сегодня этот выпуск мы решили посвятить одному из важных праздников Чеченской Республики, да чего там Чеченской Республики, всей Российской Федерации, это День Чеченской Женщины. Отмечу, что он отмечается у нас каждое третье воскресенье сентября. Вот именно к этой дате мы стараемся приглашать в нашу студию людей, которые проявили себя в лучших своих проявлениях, извините меня за такую тавтологию. Ну, вообще, на самом деле, все наши выпуски мы посвящаем прекрасной половине человечества. Решили мы в этот раз не выходить куда-то далеко, а тут прям рядышком в соседней редакции решили поприветствовать, поздравить и дать нам всем вместе поближе познакомиться с нашей коллегой Зара Хасанова. Маршал, это шеф-редактор аналитических программ ЧГТРК «Грозные». Но это не самая интересная часть из ее карьеры. Буквально недавно она выиграла одну из самых достойных и престижных премий журналистики нашей страны. Премия «ТЭФИ Капитал». И хотелось, конечно, в первую очередь сказать тебе, Умар Шоугл, во-вторых, поздравить тебя с этим знаменательным событием, потому что, на самом деле, в моей практике я еще не помню, чтобы кто-то из моих коллег поднимался на вот прям вот такой самый высокий уровень. Здравствуй, Зара, еще раз.
2: Здравствуйте, Руслан. Поздравляю всех чеченских женщин с праздником. Для меня это очень большая честь, что в этот день сегодня вы меня пригласили на эту программу.
1: Зар, хотел бы я тебе задать несколько таких максимально популярных вопросов, потому что на самом деле мы с тобой знакомы давно, ты очень давно, по крайней мере, в журналистике чеченской. С чего все начиналось? То есть помнишь ли ты свою первую

0: программу, которую ты подготовил, либо ты сразу же пришла работать в новости? С чего началась твоя карьера?
1: Я пришла сначала в молодежную редакцию. Там мы делали программу о студентах. Я программы делать не умела, потому что они большие, объемные, и нужно сюжетную линию развивать. Я тогда это делать не умела, и я перешла в редакцию, где делаю сюжеты поменьше, по 3-4 минуты, и там я могла быть еще в эфире, потому что ранее у меня был опыт тоже ведения.
0: Но ну да, у тебя же был опыт, да, публичных. Да. Выступлений, по-моему, как минимум.
1: Да,
0: сколько новогодних елок?
1: Но это, оказывается, совсем разные вещи: выступать по ТВ, вести эфиры телевизионные и выступать на сцене. Это абсолютно разные вещи. Сейчас я разучилась вот так вот разговаривать с человеком, разучилась.
0: А что для тебя было тогда волнительнее? То есть выступать перед многотысячной толпой, когда ты ее воочию видишь, или вот все-таки работать на камеру, на суфлер?
1: Вы знаете, мне кажется, все дело в привычке. Тогда, когда я только перешла от выступлений сценических, перешла на эфир телевизионный, я помню, когда после того, как у меня был первый прямой эфир в новостях, давление то ли подскочило, то ли упало, я не знаю, но были последствия после этого уже дома, когда напряжение отпустила после прямого эфира, я ночью пришла домой, и тогда уже, я не знаю, можно это давать в эфир или нет,
0: да,
1: но аж кровь пошла из носа, настолько сильно было напряжение. А потом уже далее мне нравилось даже только быть в прямом эфире, потому что это драйв, который дается в прямом эфире. Ну, Руслан, ты о нем знаешь.
0: Вот смотри, один момент. Ты помнишь своего первого наставника? То есть это знаешь, такой вопрос в вопросе. Помнишь ли ты своего первого наставника?
1: Да.
0: И вообще в целом, насколько ты обучаемый человек? То есть нужны ли тебе какие-то чужие советы, или ты сама, в принципе, и так справляешься?
1: Всегда нужен пример, особенно хорошо даже, если ты с этим примером контактируешь, потому что говорят же, например, мастера дают, например, писатель может подарить свою ручку человеку, который тоже хочет заниматься мастерством. Я раньше думала, а в чем смысл этого? Оказывается, вот этот контакт с мастером, он очень сильно важен, потому что, может быть, передается какое-то вдохновение, что-то, да, какое-то касание происходит в любом случае. И для меня, когда я пришла только на ТВ, я познакомилась с Табар Хаджимурадовой, когда мне ее представляли. Кстати, я хотела чуточку поправку сделать. Руслан, вы сказали, что вы, скорее всего, не знаете с ТВ никого, у кого есть ТЭФИ. У Табарки есть ТЭФИ. И я помню, когда...
0: Но у нее ТЭФИ Капитал?
1: У нее ТЭФИ Регион. Когда представляли Табарк, они кто-то сказал, я не помню, кто сказал, у Табарки есть ТЭФИ. И я тогда, когда только пришла, поняла, что для журналиста ТЭФИ это самое, вот это Оскар.
0: Угу.
1: Кстати, даже статуэтка похожа на Оскар.
0: Ну да, я понимаю,
1: меня,
0: да.
1: Я понимала, насколько сильно мне нужно расти в этом направлении, что даже до сих пор, уже работая 8 лет на ТВ, ни разу, чтобы вы понимали, не подавала свои работы на ТЭФИ. И в этот раз, 21 июня, это было. Ахаязуран меня заставила просто, наш замдиректора заставила подать заявку. Я даже помню, я дедлайны еле укладывалась, потому что я не думала, что моя работа выиграет.
0: На самом деле, это говорит о том, что ты очень целеустремленный человек, потому что если ты очень хорошо помнишь о том, что Табарк Хаджимурадова давным-давно была статуэтка ТЭФИ, и этот сам по себе момент говорит о том, как минимум, о том, что это тебя сильно замотивировало.
1: Очень сильно, потому что, наверное, это с одной стороны хорошо, с другой плохо быть максималистом, то есть делать то, что ты делаешь... Не наполовину, нельзя делать наполовину. Ты себя предаешь этим. Если ты что-то делаешь, ты должен быть в этом. Я надеюсь, что это не эгоизм какой-то, а стремление то, что ты делаешь, делать и на пользу людям, чтобы это не было посредственным. Если ты это делаешь от души, мне кажется, это в любом случае

0: огромным событием. Это, в принципе, это одно событие. Зара Хасанова подарила себе на День чеченской женщины статуэтку Тэффи Капитал. Возвращаясь к этой как раз-таки именно премии Тэффи Капитал, о чем был материал? Расскажи мне, кто был твой вот прям конкретный конкурент? И как ты вот в целом оцениваешь журналистику нашу региональную?
1: Мой материал был о капитальном успехе Чеченской Республики на Тэффи Капитал. Мне кажется, рассказать об этом неинтересно, рассказать об этом, не вдохновляя зрителя, не воодушевляя его, было невозможно. Гостем моим был помощник главы Чеченской Республики по архитектуре и строительству Дани Мадаев. Он выиграл в своей области тоже премию всероссийскую. Мы рассказывали об этой премии, его победе рассказывали. Вот так вот цепочка побед пошла. И мы рассказывали о прорыве Чеченской Республики в строительстве. Вот так и получилось, что рассказали об этом интересно и успешно. А кто был моим главным конкурентом? Я полностью их работы не видела. До того, как было вручение, до того, как мы узнали, кто победитель, нам дали брошюры, в которых были все финалисты. И я увидела, что там кто мои, скажем так, конкуренты. Мне так хотелось посмотреть их интервью, материал, да, в интернете посмотреть, но я помню, я себя сдержала от этого, потому что я бы села и начала...
0: Ты все... самокритичный, вот, кстати, человек. Вот я
1: скорее всего, да. Я сидела бы и начала все детально расписывать, как шеф-редактор тоже, кстати, я в аналитической редакции шеф-редактор, и начала бы разбирать эти материалы, и потом начала бы сравнивать энергозатратно.
0: Ну,
1: я думаю, ну раз я уже здесь, финалист...
0: А потом ты же это привезла бы назад сюда в редакцию.
1: Да. И если бы победы не было, вдвойне давило бы, если бы я стала бы разбирать их работы. И я решила, будь что будет, даже то, что я нахожусь здесь как финалист, для меня это большое достижение, потому что я, ну, поверить не могла в то, что вот так вот получится. На каком уровне журналистика? Я считаю, что у нас очень много ярких лиц. И на ТВ, и на радио. Вот вас узнают по голосу, это означает, что радио на высоком уровне.
0: Нет, это означает, что я просто очень давно работаю. На самом деле, если говорить о радио, я несколько раз удостаивался чести быть в жюри. Насчет радио я скажу, что мы далеко не самые последние люди в радио, как бы, пространстве нашей страны, в региональном, по крайней мере, это точно. И будь у нас тот карт-бланш, который существует на каких-то других коммерческих радиостанциях, я уверен, что, ну, по крайней мере, чеченское радио, оно как минимум было бы в тройке лучших, то есть если говорить об этом.
1: Да, безусловно.
0: А по ТВ у меня есть свое, конечно, представление. Я вижу ту работу, которую делаешь ты, там делают еще какие-то наши другие коллеги. Понимая нашу базу, условно, не про техническую, я понимаю, что на нас колоссальная ответственность.
1: Да.
0: И нам приходится вот прям очень-очень скрупулезно подходить. Тут главное не наговорить, как бы, каких-то, все взвесить. Учитывая тот факт, что сам по себе наш контингент, который нас смотрит, нас слушает, это такая достаточно щепетильная публика. Она очень местами даже токсичная. Она считает себя, вот по многим вопросам, считает себя каким-то настолько сильным профессионалом, как говорил один из наших гостей, который приходил на радио, что у нас каждый второй чеченец — это доктор исторических наук. То есть вот как бы... И вот учитывая вот в этом, при всех вот этих показателях, я понимаю, насколько сложно вообще в целом работать в журналистике, в региональной тем более, потому что есть какие-то моменты, которые нужно вот очень точно, как я говорил чуть ранее, взвешенно обсуждать и так далее. И я понимаю, что, например, сейчас, возможно, это будет попахивать басней Крылова, но в целом я вижу те преображения, которые появились в вашей редакции с появлением тебя в этой редакции. И нет, номер... карты не привязан тут внизу экрана, вообще в целом я имею в виду. И так как ты профессионал, я хотел вот из твоих уст услышать, вот как ты оцениваешь, нормально мы смотрелись? Вот помимо, это твое субъективное профессиональное мнение, не, конечно, я понимаю, раз мы выиграли, это уже говорит о многом, но в целом.
1: Да. В целом, показывали промо-ролики на сцене всех финалистов. Мы понимаем, что возможности региональных ТВ, вот когда федеральные телеканалы выезжают на какое-то интервью, они берут с собой команду, наверное, как минимум из 20 человек. Это и звук, ассистент звукорежиссера,
0: да,
1: ассистент режиссера, свет,
0: да,
1: помощник корреспондента, продюсер, они все выезжают там. Например, там, куда мы выезжаем с одним или двумя операторами, там выезжают с пятью, с четырьмя операторами выезжают. Я понимаю, что по техническим возможностям у нас у всех было все плюс-минус одинаково. Но то, что наши работы не только в этом конкурсе, и в других конкурсах тоже, из «Утра девочки», из молодежной редакции, из других редакций, ребята, наши журналисты побеждают в других конкурсах тоже.

0: тоже вот недавно «Золотое перо от России», тоже одно из,
1: один из
0: самых престижных конкурсов, да, побеждали. Это означает о том, насколько мы, наши журналисты, настроены. Я еще хотела сказать, что со стороны, наверное, покажется, ну вот журналист, главное это, ну, в, особенно в молодом возрасте, блистать, сиять, да, ты, тебя показывают по телевизору, вот, тебя узнают. Но когда ты смотришь за вот эту...
1: Ты
0: вот,
1: видишь только верхушку айсберга.
0: Да, да, а там даже вот будучи особенно молодым, я сейчас вот, можно сказать, уже перехожу из стадии новичков, перехожу в стадию уже опытных журналистов, и ты, смотря назад, я понимаю, насколько, может быть, вначале я это не понимала, насколько ответственно, насколько серьезная задача на нас. Сейчас, смотря назад, я понимаю, это же имидж республики, это же мнение жителей Чеченской Республики, это же на перспективу, это же настроение, это же эмоции. То есть мы держим такой фон в целом республики, со всех его аспектов, весь спектр в целом.
1: Но на самом деле, можно показывает. Ли считать журналистов Чеченской Республики, ну, некой такой визитной карточкой региона, одной из визитных карточек?
0: Да, знаете почему? Я вот, будучи в других регионах, когда включала их телеканалы, и еще к нам приезжали гости, когда журналисты приезжали, и мне нужно было узнать, где они работают, на каком телеканале они работают. Я смотрела их эфирную сетку, и я, когда смотрела их эфирную сетку, понимала, насколько наш телеканал загружен, насколько мы выдаем новый контент, потому что не хочу сейчас других, о других говорить плохо, но все равно эфирная сетка, она показывает, там, в общем, больше было архивного материала. У нас, когда смотришь архивную сетку, понимаешь, насколько мы стараемся быть актуальными, давать новый контент.
1: Давай с тобой представим следующую ситуацию. Есть слушатель, вот в нашем случае, едет на заячьей машине, включил радиоприемник, слышит наше интервью и думает, почему мне сегодня... сегодняшнего дня не начать работу над собой, чтобы уже завтра прийти в чеченскую журналистику и вот сиять, блистать как-то. Что бы ты посоветовала, вот самые главные три совета, которые ты дала бы любому выпускнику там филфака, который пришел сегодня работать, значит, на ЧГТРК Грозный?
0: Самое главное, это сначала разобраться, что именно вы хотите сделать. Даже если вы сейчас не знаете, что вы хотите делать, придя на ТВ, здесь, пообщавшись с нами, посмотрев, как мы работаем, узнать, что именно вам по душе, радио, телевидение, большие программы, утренние сюжеты, прямые эфиры. У нас же очень многогранная работа. Сначала понять, что вы хотите, иначе вас будет раскидывать. А потом следующее, когда вы уже приступите к работе, ну или это будет стажировка, или вы будете учиться, первое, что вы должны, вопрос, на который вы должны отвечать, это какую пользу я несу своей работой зрителю. То есть, да, мы, возможно, где-то будет играть мысль «я блистаю, я сияю» в экране, но главным образом, какая польза от этого зрителю, от той информации, которую я несу. И третий совет. Уже если говорить о таких, именно о таких профессиональных навыках, когда вы делаете свой материал, отвечать на один главный вопрос, постоянно не забывать свой главный вопрос, это «о чем?» Мое кино, то есть, которое я делаю, о чем моя работа, не отходить от этого. Вначале у журналиста нет навыка придерживаться вот этой сюжетной линии. Не отходить от вопроса, о чем мое кино.
1: Меня вот сейчас осенила одна мысль, что все начинающие журналисты, все, вот, без исключения, все немного СДВГшники.
0: Я забываю твои вопросы, которые ты мне задаешь, я ухожу.
1: Друзья, это была программа «Вечер в столице». Была она посвящена одной из таких значимых дат, да, региональных, но, тем не менее, Дню чеченской женщины. Мы пригласили сегодня в студию нашу коллегу Зару Хасанову, это шеф-редактор аналитических программ, то есть редакция аналитических программ. Ну и из приятного, Зара, ну, буквально несколько дней назад стала обладателем одной из самых престижных журналистских премий нашей страны «ТЭФИ Капитал». С чем мы тебя и поздравляем, да, ты Аберк, это Юэл, очень приятно было с тобой пообщаться. И самое большое тебе спасибо, что ты без колебаний на вопрос «Зар, могли бы мы тебя записать?» сказал «легко».
0: Мне очень приятно было сегодня быть в этой студии, вещать для радиослушателей. Спасибо всем, кто был с нами. Дерисхал.
2: Мы не собираемся навязывать вам свою точку зрения. Порой, занимая убежденно воинствующую позицию, порой с чем-то соглашаясь, мы будем дискутировать, ибо истина рождается в споре. Вечер в столице на радио «Грозный».

0: Реклама.
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
2: В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше.

выигрыша автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547 и город Курчелой.

0: 5 черных автомобилей Чанган Юнизет. Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. Музаев. Выгодно строить, приятно побеждать.
1: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
2: Билайн. Лучшая голосовая связь в Грозном. Мы ручаемся за каждое слово, которое вы говорите по телефону. И чтобы каждое слово звучало четко и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

16:53 в столице, и вот и подошло время с вами попрощаться. Еще раз хотелось бы вас поздравить с двумя главными и значимыми датами. Это с единым днем выборов. Обязательно, если не проголосовали, пойдите проголосуйте. И во-вторых, это, наверное, пожалуй, тоже немаловажный праздник. Поздравляю с днем чеченской женщин, мам, сестер, спутниц. В общем, всегда желаю и буду желать вам здоровья и всего самого светлого.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 20-00-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Новчи зучунга ларамца.

0: Реклама.
1: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180. Телефон 8-963-589-99-99. Лаборатория климата.
0: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
4: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые

0: 7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
2: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
3: Телефон рекламной службы 29-64-66.
4: Грозный.
5: Город и радио, которые мы любим.
6: Ночи зучунга ларамца.
7: Ночи мохка и не отца, ночи мот субьешью, тигаешь, керч собаца, и мох дагн, гергбу, дириги худу эльч, нена, эстхалрду, кир хвестуш, дуаш садельч, йоу хоюс, дагнчу, нанс бир судуш дюн, иза без амина, йохкальч, уцулкан, ночи мох, ялина, уцмахка и не отца, ночи мот сажинду. Тигаешь, керч собаца, дегьюху, цюнтью.

0: Ногчи зучунга ларамса.
1: Маршал дышит хоми радио Ладорхой. Эфире айот харогир, оман васт цейол передач. Тахалерч передача вайду и царду, зударшц хилиез йомитык шхлятин. Ногчи ада тя гилла кяхлят дюч, зударшц хилиез йомитык, хахцая шхули ладац. Авайн масар намаха ар ногчи шлах йоарлу, зудчун дагр яхваттин йомитык, цюнц хилиез йомитыкш, да имна эзден гали кюарт критерий хала. Зучун дахар, цюн бак илваст, амалш, итвялч, угари халх, наан бог дуаш, дух кюарти. Наан масок эмнашла, езлоршю, тланухчишлак эстен лирми митта гилоцун. Зучун йозал гойч, нохчи мех история, дух масовшду. Царях цха хахуа дух куза. Халх замна, шиент эхч ирилстаг, зучун куч юха хакрилч, вецавюш, цюн скида мостал цалилаш, вичхилла, Зучунц яхбях клоти, из езларард, герз кайлдок шхилла. Да има яхлор шхилду, нейнца, цюн гергарчерца, дик лирми цехилар. Ще нейн хвашца, стунц хвашца, лирми йомейтык шлила шолстаг, эзтаг лоршву, хунд элч, ищ тхилар, ще нана, хусумнана ларарду. Стаг цин даву, амкер чоху лато ширк зудью. Угари бок сарден бок нахчочун, Ин керчен юхо йойлха болхург. Зуд ногчишла да има лоршхыларын, кыцхама салду. Зуд чуялч, жима вокка халгочшхыла. Нагасан йокстак ела амхетти, халх маршала хочш, ай валди кыйлаву, массо. Вовши ви ал шойлш, тамти дуэду алгэттин чин юкэ, ше кюртар садэкэн зуччо йолык квэсч. Когда цер вош смостал лилу ищуч, машар бабьез шхыла. Ищирч замнаш кардюн садох, что адат цадойшам, дуккар ворвац вайнюка. Кыцха гиллак вайн масарна дойшду. Зуд цин дэц, ще дэц, явэшиц, милла вилаще гергарч бёрш стаг цтанха из юйчила. Тун халха цайолш, тэхват езар. Из зуд лыхар хетар дэц. Оц адатын ормаш вай историк орги дабёлхш бу. Халх люрч замнышка, милха арбека ня, халлор шхыла, кэстин лома не шка. Конах чун дагайот, халот и нисел тарло шхыл ретер, шиет йол зуд, цвощент и хватто шхыла. Из коваш, лар ярхам, экме йол дейр зуд. Ногч дукхудол дюнен чурк эмнышсан, зуд чун сидар, керч ларвашерк ию эл, цхан бахнит дат. Вай историн мил хочу этапшка, тэк ишолт эхэйки уоря, док да лоцург да има зудхыла, хунт элч наанс дэл дохи харцвейх олш дустаг. Шиэк ам дюнян чур цадайт ницг бу зудчунга. Хунт элч шиэк ом лордадиэз адыч, эзден гали мейхылш, наанс качан болш худи че дюзли. Иди каркоч дала ам болш инан нагасан ела. Тая цах изы цун дюзл, Кит эйот эхи ейн ларми гарду. Мадар дитч, кылбсиет Кавказан, дук эмнаш дойзын, скифаш, сарматхуай, хазарш, ищ тақидерш. Ущинц дац дюнен чуах. Тавайнех ам, кыдол Кавказан ширк эмнаш сан, хинца дэхшду. Сухилуман бахнаш дукду, ам цухок эх кюарт роль лоузина, вайнех зуччу. Зуда хулил из нан, йиш, юа, усамнан. Церси лардеш, иш экме буйхуш, кахьеч, лорш лилу ез церцел юкметикш. Кэстин нан ларе ез вай масара, нэн кукш каю елс мане бохч дэшни мэн вайн масарна дэйшду. Хоми радио Ладуар Хуайцот и атха таханет передач в чахьял гергехна передач кячинарг, текстаяшнарг, бурсакова хэдир, масэра адекэлшу, марш ойл.

0: Радио «Грозный».
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Радио «Грозный».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Реклама.
1: Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит тотальную ликвидацию летней коллекции 2026 года. Кроссовки популярных брендов, стильные футболки, удобные брюки со скидкой до 70%. Наши адреса. Город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
2: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
3: Билайн. Лучшая голосовая связь в Грозном. Мы ручаемся за каждое слово, которое вы говорите по телефону. И чтобы каждое слово звучало четко и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
4: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
5: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
6: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
5: «Татаев» всегда ближе к вам.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама.
1: Хочу находить друзей не только в соцсетях,
2: а я общаться не только в чате.
3: Хочу научиться отвечать за свои поступки
4: и самому решать свою судьбу, и даже судьбу страны.
5: Все возможно, если ваш ребенок вступит в отряды ЮИТ. Подробности на сайте uitrossii.rf и в ваших образовательных организациях.

Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллах.

0: Реклама.
1: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
2: Грозный, когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
3: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
4: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
3: В смысле, это как?
4: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
5: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
6: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40, торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94, торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
7: Телефон рекламной службы 29-64-66.
8: Грозный радио. Хапаэзин хоста.
9: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Приветствую вас на волне 105.4 FM на часах 18:15. И сегодня хочется напомнить о важности выборов. Это возможность каждого гражданина выразить свою позицию и принять участие в жизни общества. Если вы имеете право голосовать, воспользуйтесь своим правом осознанно и ответственно. Главное быть информированным и не оставаться равнодушным. Ну и, конечно же, хочется сегодня поздравить всех женщин Чеченской Республики с Днем Чеченской Женщины. Желаем вам мира, счастья, семейного благополучия, уважения, радости. Пусть рядом всегда будут любящие и заботливые люди, а каждый день приносит тепло и добрые события. С праздником вас, дорогие женщины. Ну и оставайтесь с нами на радио Грозный, дорогие радиослушатели.

0: Но храбрые воительницы также были и остаются в истории народа. Рассказывают, что в древние времена, когда враг нападал на чеченскую землю и мужчины готовились к ее защите, перед началом боя впереди войска выходила на белом коне самая достойная, самая красивая девушка в белом наряде. И бой начинался после того, как она пускала в сторону врага первую стрелу. Или, например, зачастую, когда у мужчин в бою уже практически не оставалось сил, девушка взбиралась на возвышенность и под веселые звуки гармонии танцевала в белом национальном платье. Таким образом, она поднимала воинский дух у соплеменников. Девушка танцевала до тех пор, пока ее не настигало вражеское оружие. В народной песне «Дади Юрт» воспевается образ бесстрашной Зазы. После окружения селения царским войском она стояла на крыше, стуча в барабан до тех пор, пока не погибла, сраженная выстрелом из мортиры. Ярким примером в истории нашей республики являются и другие исторические факты, о которых нам рассказывает Ислам Хатуев, кандидат исторических наук, доцент.
1: Из истории нам хорошо известно, что чеченским девушкам всегда были свойственны и присущи благородство, чистота, скромность, недоступность. Но когда были лихие времена, когда нужно было стать на защиту Отечества, то наши девушки становились рядом с мужчинами и сражались. Яркий пример, конечно же, это пример с героической защиты цветущего чеченского аула Дада-Юрт, который был разрушен ермоловскими ордами. Когда начался бой, чеченские девушки перевязывали раны, подносили боеприпасы, а когда у защитников аула кончились ружейные заряды, и они ринулись в рукопашную, женщины из селения также бросились с кинжалами на солдат, принимая героическую смерть на штыках противника. Аул, как известно, был уничтожен до основания. Среди захваченных в плен оказались и 46 молодых девушек. Во время переправы через Терек, не желая переносить унижение и надругательство в плену, они бросились в бурную реку, хватая и унося с собой конвоиров. Много можно привести примеров и из дальнейшей истории. Например, суровую годину Великой Отечественной войны. Наши женщины не только помогали в плане медицинской помощи, например, военный врач Ася Тутаева, или не только давали концерты фронтовикам нашей актрисы, например, Зина Исакова, но и порой становились рядом с мужчинами с оружием в руках на защиту своего отечества. Нам всем известны примеры отважной Саудат Типсаевой, Луизы Муцаевой и других наших чеченских женщин. Эти подвиги, конечно, они заставляют задуматься о том, что именно благородная, чистая, богобоязненная девушка, она способна на такое самопожертвование, на такие подвиги ради веры, ради своего народа, ради своей родины.
0: Определенную известность в годы Кавказской войны получила и имя молодой девушки Таймасхи Гехинской, или, как ее называли, Мейлин Таймасха, из чеченского селения Гехи. В течение 10 лет она воевала против царских войск, являлась командиром чеченского отряда. Таймасха хорошо знала военное дело, и воины ее славились храбростью. Царские генералы не раз пытались разгромить отряд Таймасхи, но все было напрасно. Только через 10 лет им удалось схватить ее. Документы, повествующие об этой храброй девушке, хранятся в Государственном историческом архиве города Тбилиси. В те далекие времена командующим войсками был назначен генерал-лейтенант Голофеев. В его письме говорится:
2: 15 апреля 1842 года в Ингушетии, близ Большой Яндарки, чеченцы приняли бой против царского военного отряда во главе с подполковником Сулимовским. Чеченскими отрядами руководил некий Ахверды Магома, в последующем ставший знаменитым наибом имама Шамиля. В его войске находилась и Таймасха со своим отрядом. Отряд Сулимовского при помощи регулярной милиции в том бою одержал победу. 23 чеченца попали в плен.
0: Среди них была и Таймасха. Она попала в плен, израненная и в бессознательном состоянии. Известно, что в том бою Таймасха была тяжело ранена в рукопашной схватке ударом вражеской сабли в голову. Кроме того, она имела несколько пулевых ранений. Ноги девушки несколько раз были проколоты штыками. В последнем бою Таймасха Гехинская почти в бессознательном состоянии стояла перед врагом, готовая сразиться в смертельном поединке, сжимая рукоять кинжала в одной руке и шашки в другой.

0: Говорят, солдаты боялись к ней подойти и просто стояли в онемении перед вконец обессилевшей девушкой. Под конец, истощенная от потери крови Таймасха, упала без сознания на землю, и только убедившись в ее беспомощности, противники посмели подойти к ней и забрать ее в плен. Пленных отправили во Владикавказ. Рассказывают, что повествующий о каждом сражении на Кавказе военный журнал попал в руки Николая I. В нем император нашел рассказ о пленении Таймасхи. Это имя было ему знакомо, в том числе и публикациями в журнале. Император отдал приказ военному министру привести к нему Таймасху в национальном костюме, в котором она воевала. Ни в одном документе не было сказано, что эта женщина сражалась, защищая свою землю. О ней писали «хищница», «хищнические набеги». И вот впервые из уст царя прозвучали слова «она воевала». Командующий войсками на Кавказе получил приказ как можно скорее доставить ее к царю. Девушку привезли из Владикавказа в Ставрополь, где к ней приставили казачьего урядника Федора Григорьева, который и должен был сопровождать бунтарку в Петербург. При уряднике находился приказ генерал-лейтенанта Голофеева об оказании помощи этой женщине, поскольку она направляется к царю. Григорьеву поручили
1: охранять ее, строго следя, чтобы не сбежала, с обозначенного пути не сворачивать, если женщина в пути заболеет, сопроводить ее в ближайший госпиталь и следить за ее выздоровлением.
0: По прибытию в Петербург государь и его жена хорошо встретили Таймасху. Неизвестно, сколько времени она провела в Петербурге. Императрица подарила ей золотую цепь, осыпанную жемчугом. Из казны выделили 100 рублей. Существует легенда о том, что, когда император спросил ее: «Если я тебя отпущу на свободу, то прекратишь войну?» Таймасха, глядя прямо в его глаза, ответила: «Войну ведешь ты. Ты ее и начал. Если прекратишь войну, то и я прекращу сопротивление». Рассказывают, что Николай был ошеломлен умом и храбростью полководца. В октябре Таймасху привезли в Ставрополь, и, судя по документам, она провела там 3 недели. Начальник штаба войск Кавказской линии генерал-майор Траскин пишет 4 октября 1842 года начальнику левого фланга генерал-майору Фрейтагу:

0: стала жить в крепости, несмотря на то, что ее родное село было совсем неподалеку. К родным ее не пускали, а 6 марта 1843 года Фрейгат отправляет рапорт генерал-майору Траскину, в котором ставит его в известность, что отец Таймасхи и другие ее родичи живут рядом в селении Гихи.
1: «Этот аул недалеко от крепости. По-моему, этой женщине лучше было бы жить здесь, но ни одному человеку не удастся заставить ее тут оставаться. Все время же ее охранять нет возможности. Она сбежит, как только представится удобный случай. На мой взгляд, надо подумать над тем, чтобы отправить ее к отцу в Гихи. Кроме того, она из именитого рода. Царь и царица проявили большую доброту к этой женщине и обласкали ее. Нам полезнее отправить ее домой, чем держать здесь, в крепости. Пусть она расскажет людям о царской милости. Содержание ее в крепости она почитает за насилие к себе».
0: Рапорт попал в Тифлис, командиру Кавказского корпуса. Но он не согласился отпустить Таймасху. Прошло еще немного времени. Из письма, отправленного 10 октября 1843 года командующим Кавказской линией генерал-лейтенантом Гурко командиру Кавказского корпуса Нейтгарду, становится ясно, что Таймасха все еще живет в крепости. Примерно в то же время начальник левого фланга Фрейгат направляет в Тифлис следующее письмо, в котором говорится о том, что она бедный человек и едва сводит концы с концами, а данный ей царский подарок ей не хотелось бы продавать кому попало, а посему она желает его вернуть и получить стоимость из казны. Среди кавказских начальников поднялся большой переполох. Нейтгард написал царю, что Таймасха обратилась к нему с такой просьбой. Император приказал подаренную царицей золотую цепь оставить у Таймасхи, выдать ей из казны 200 рублей. Спустя некоторое время Таймасхи разрешили вернуться к отцу в Гихи. 24 апреля 1845 года из штаба Кавказской линии в крепость пришел запрос о дальнейшей судьбе девушки. Ответ был таков. Таймасха Молова живет вместе с отцом в селении Гихи. Иногда приезжает в крепость. К сожалению, об этой легендарной девушке известно немногое. Тем не менее, Таймасха жила на свете, воевала за свой народ, и память о ней никогда не сотрется из истории народа, служению которому она и посвятила свою жизнь. В программе использованы материалы Лёмы Гудаева о легендарной Таймасхе Гихинской. Текст читал Загаев Руслан.

0: Реклама.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису. Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные, или как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу: улица Назарбаева, 180, лаборатория «Климата». Телефон 8-963-589-99-99.
2: В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15. Телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмад Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Бааев».
3: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
4: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 695 95. 8 800 695 95.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.
6: Грозный. Сахам Саратуллы.
7: Хадух Бархиш. Садык Тиин. Айждеш Морц. Сакир Ардуаг. Маялх Нан. Сахоми Нан. Маялх Гил. Деш Сунаду. Хундиат Нан Хок Антан Реза. Хунда Ахнана. Сучихову. Кир Арчсил. Духсуна Еза, Сайдагн Уллер, Йохо-Йохо. Балану Хаузина, Сухол Чависча, Саойл Хёстуш, Синтиан Бухо. Мацалу Хаузина, Сумица Висча, Сакир Бузваш, Кача Бухо. Доуха Чудина Хогалу Хизваш, Шасан Шил, Шоуд Духо. Шил Чудина, Шилуну Хизваш, Садиха Харчаш, Йохо-Йохо. Хойоцш, Цадебюс Дельч, Балану Хаузаду, Кира Радуаг, Амцхатсехан, Хуюш Ейча, Самугни Лоузу, Астюхалкуаг, Мамерз Хиет Садагнан, Мадух Ес Хаку Садагн, Хуюш Лорбу Асмилха Абала, Хуюш Хал.

0: Реклама. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
1: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
2: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
3: Билайн. Лучшая голосовая связь в Грозном. Мы ручаемся за каждое слово, которое вы говорите.

0: говорите по телефону. И чтобы каждое слово звучало четко и без прерываний, мы строим по вышке в день. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
2: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: «Татаев» всегда ближе к вам.
3: Телефон рекламной службы 29-64-66.
4: Радио «Грозный».
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Радио «Грозный».
1: 75-летию первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, посвящается.
2: В этом году исполняется 75 лет со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмат Хаджи Кадырова. Ахмат Хаджи сделал очень многое для нашей республики и для своего народа. Одно из направлений, которое активно развивается на сегодняшний день благодаря Ахмату Хаджи Кадырову, это спортивное. Создаются все условия для того, чтобы спортсмены могли тренироваться, участвовать на соревнованиях различных уровней, как всероссийских, так и мировых уровней. Каждый год появляются чемпионы России, Европы, мира. Это для нас огромное достижение, и всего этого не было бы, если бы не Ахмат Хаджи Кадыров. Эхуюждол, чурик, арлу, дарсуна, танле, ждина, амат, хаджа, халял, берка, дур, ой, масу, аура, лэрда, диэш, ду, кида, даба, биэш, буарник, дамала, огнил, дячек, дол, не тукой.

0: Noch chimach kaini atza, noch chimot sobieshu, tigayish, perch sabatza, imachdagn, gergabu, dirigi hudu elch, nene, östhilardu, kir hustush, dosh sadelch, yo hoyus, dagnchu, nans beer sodosh dun, isa, biz amina, yokhilch, otsokan, noch chimach, yalina, otsmach kaini atza, noch chimot, sajindu, Цигаиш, керч собаца, дегьюху, цюнцю.
1: День чеченской женщины.

0: Реклама.
1: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции. Лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
2: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
3: Билайн. Лучшая голосовая связь в Грозном. Мы ручаемся за каждое слово, которое вы говорите по телефону. И чтобы каждое слово звучало четко и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
4: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизе. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
5: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
4: В смысле, это как?
5: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
6: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
2: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный».
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар.

0: Реклама.
1: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
0: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40, торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94, торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
4: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
6: Телефон рекламной службы 29-64-66.
7: Бапри ди Туре. Хагалин Эзнаш.
8: 19:48, время столицы, час приветов на радио Грозный. Вот сообщение передают привет девочкам из Франции, Хэдди и Луизе, которые по вечерам выходят на ходьбу. Ну а также сегодня хочу напомнить важный день, который напоминает каждому из нас о гражданской ответственности. Выборы – это возможность выразить свою позицию и принять участие в жизни своего общества. Поэтому важно быть внимательным и интересоваться происходящим, и делать свой выбор самостоятельно и осознанно. Ну а также еще сегодня особенный повод сказать самые теплые слова нашим женщинам. Поздравляем всех с Днем Чеченской Женщины. Желаем каждой женщине мира, здоровья, семейного счастья, уважения и благополучия. Пусть в ваших домах всегда царят тепло и согласие, а рядом будут дорогие сердцу люди. Пусть каждый день приносит радость, улыбки и повод для гордости.

0: Радио «Грозный».
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, если вам нужна помощь в трудоустройстве, если вам нужна помощь в получении новой профессии, если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в нашем регионе. По адресу: город Грозный, Байсангуровский район, проезд Ханкальский, дом 9А. Телефон 8-928-749-36-39. 8-928-749-36-39.

0: Радио «Грозный».
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
2: Для детей старше 12 лет.

Радио «Грозный». Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
2: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт-транс-такси». ОГРН 124-203-0-21-88. Чеченская Республика, гражданский.

самуа, инхейган бизер, дикнах дог цадиллер деллашун. Зуд чинит, чин бизмя, син хикматя, дикник да кич хилриабу. Эстинаси ларам бахабу, вай денаной, ненаной. Царшей масалица, ихмашца, дукидух ленин алшдо, дюзала ламас, адач. Заходит из Марзони, Гергалуни Зае, Хазио Гергачи Йомехш, Хахомсер Зудри, Лешо Могшла Ис, Дюзля Эхтухлин, Ночи Леттях Дайма Туки, Мерштахархулин.

Тос шхезен цатин шабарш Судащ, веттен гур Донях кюкще стигал коудин Ниц облч лахи дихарш цудур Арсу тап элненах цецвел Дихарах дигуач узи ладуш Ткананом яр хестлуш вещ дал Юаллар дыггарк инхетам бюхш Адмышын гячтар цу дюхар дели К инхетам босбар дыгнаш чуцер Дюхар нисбар мек гуллыкан мели Шейтнышын эхин галдельчар Дюхар дыггар делах шетешин Дицтар цу адмышын Дзулме дэнш, алш бар биснаш цалх де эшен, дюхар мыцелех лардар берш, дюхар меттах цу латбар кетам, дюниен пачхи, тамдни кануэн, дюхар дабаккар цу тэмэн кирам, цабел хор шаш бинч кэнш нануэн. Нам сацаехи цултахех, ам дудехш и цюн даадехар. Цуруюш шарип, нене, хоцехильчхан хайдоб еч, югус ухш хоцехильчхан хылдацксун, хылхетрш, дерриге мегш дуксун, нана. Ам гардахар хёх дахулда, ниц болш цихли конах, ахам издагдоги хун. Сом ларвор джимча массу вонах. Кьервельч цанха ялазич, хю койкар хуюлар орцах. Сухамырах мел паргат айна, цакиран шейтнах ядорцах. Дэгчах ехсун и дайхан, Мысу вонах ахлар винзам, Холар целуш горси звутахан, Хун халха бяхки вусунана, Амдерги гуштук вещ дал, Сэй сэдалур дырк хысхеч, Юз ёхш, хоцехэльчхан, хоцехэльчхан, Хайдок ечш. Бана Гайтукаева, нени, дюнен лытья, серло цумалхан, алиш мичердял тянур. Нана, хоквеллан сагич селхан, марх шолдич дамелх нур, китерсо хыларх цумелхан серлонц, хомеч хабарги нур, хомеч хабарги нур. Бәрхіш мичердөлтия мархшан, стигланы узырш үшчиха йо, санан хайуалхш сагич селхан, дөзілін ғал тодо глыздой, китер сохыларх цумархи бәрхішц, тишер сохыларх цумархи бәрхішц, нана, хағайғыне хиш, нана, Хагайг не хиш. Муса Бексултанов, нана, ан ехч бюсанц, тинали гырхеш, суца цалх ойлнаш цей, дати ан ульч сун, геннер, хи гыйх сан ягергарч эзнаш цей берал, дюал гут, Дыглец мне некшц. Нангусай, син үйдек,

0: Радио «Грозный».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. И представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ переведет «Ладу Искру» на двигатели стандарта «Евро-6». Модель уже прошла сертификацию и испытания. Сейчас производство модернизируют для выпуска обновленных автомобилей. Напомним, скоро «Лада Искра» станет мощнее. Мотор прежний, объем 1,6 литра. Но после доработок он будет выдавать 122 лошадиные силы. Новый Теннет Т9.

Cherry 9 поступил в продажу. Это новый флагманский кроссовер марки. Сделан на базе Cherry Tiggo 9. Машина представлена в двух комплектациях. Базовый стоит 3 миллиона 700 тысяч рублей, топовая 4 миллиона. На первом этапе TNT9 доступен только с 5-местным салоном. Позднее появится 7-местная версия. Стало известно, какие компоненты российского производства ставят на автомобили «Волга». На текущий момент локализовано производство лобовых стекол, выхлопной системы, аккумуляторов, колесных дисков, шин и телематических модулей. Кроме того, при окраске автомобилей используются местные мастики, герметики и лакокрасочные материалы. До 80% новых автомобилей в России покупают в кредит. Их доля постоянно растет, потому что машины стали слишком дорогими для покупки за наличные. Программы и условия у банков и салонов тоже различаются и влияют на итоговую цену. И главным становится даже не итоговая сумма, а размер платежа. Подробнее о том, что надо знать об автокредите в 2026 году, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Радио «Грозный».
1: Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 8-938-891-81-12. Проявите гражданскую сознательность.

0: Радио «Грозный».
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: بابريدي طوريا حغال ازنش
1: двадцать двадцать два время столицы. Час приветов на радио Грозного. Сообщение от всей души. Поздравляем вас, Деши Зандиевна, с днем чеченской женщины. Как заведующая детским садом номер 73, Жена, вы ежегодно вкладываетесь в работу не только профессионализмом, но и искренней заботой о каждом ребенке и каждом сотруднике. Под вашим руководством детский сад стал по-настоящему теплым и уютным домом для малышей, где бережно хранят традиции и создают пространство для счастливого детства. Желаем вам неиссякаемой энергии, крепкого здоровья и семейного благополучия, но также новых профессиональных достижений. С глубоким уважением, коллектив МБДОУ номер 73 «Жейна».

0: Noch chizu chunga laramsa.
1: Org журнал Ночи Дзучде. Окдок чи дюниент ях эзерныш метныш ду. Ам нэгга дулч кому бица ол, шай маттах нэн мот. Царих цаду ночи кам. Цугойт ночи юрылях, меллар мет юнан. Ночи дюзлах берш киги дулч хэнах кетош кли ор болх, нэнах тэшин хул. Цухюх шхул царн коман гылыкш ламыстш. Нан ши аган илешц марзбо дюзл, нэн мот. Оц матта дюйц коман өзд гылыкш. Ценнан, хусымнан, керчнан бог сила дырш дэлла ночч дзучын. Ноччи божри хылышай дюзлшын рецклату декрила бэш. Цюнц цан гуттыры тэмэн кич бахой хыл безэрш үш хылы. Ак хусам, коукерт, метхлатур, холдук, дзудри, иғышч, белштах, лячхылы. Иштхылы бэшерш халха тэхынаду из. Хинцинц дабыганчт эм угры йоқхалу лэйнерш вай дзудри бу. Хил синуаш мацал дэлэрх кэлардэй гарцар. Куанах дзуд бог кэтам бу ногчи. Иш дзудри силах аларми хылы вай ком. Гихой таймасх, дады айбик, амаран дзэз, иман алб кажи иште. Арсанова Петмат, лор Тутаева Асет, хава кеманхо Насуханова Ляля, киберш, кибершище дзамнах, билгал бэлла ногчи тёлч дзудрях бу. Карырч дзамнах бу мельёл халунш ишваш, ногчи хусмшкар, керчкар, цэрш дацайо үч, дюзалш киуаш, турпал дзудри. Ночи зуч хазалех, уэздингелех, яздина кеч амне векалша, яздархоша. Мехкш гездархоша, илманша, цар массара билгалдоккар, из кеч амне дзударшлах, мяршхалар. Ши маршон махуш, лардо, ночи зучо шиси. Вай республик кюгалхочо, Кадыров Рамзан, ночи зуч, де Дакайкор, дереги халко, цин хак бол аларым барду. Ночи өзч нанс, өзд киин, юал дес хума датску дюнена. Вай декриладу, ночи нен, еши, юа, зуч, си ларым ба. Дэггер дэгал бо ох, ночи дзудри, цир дэнц, ирс эту, безам хылтха, силах ночи дзудх.

0: Час приветов на радио Грозный.
1: 21:38 на часах продолжается час приветов, и вот время ваших сообщений. Ассаламу алейкум, сенлабри, махкуай, марш, дойл, шулу, ордарвай, мехкда, твул, мац, дэлва, цвишала, дэл, тэхайберг, тэвил, ха, тхаларми, цахаль, чищу, цу, ларми, мехкда, цвишала, дэл, ха, у, магой, тэл, тун, дэм, мукш, ирса, уш, вахуэл, тун, ну, также ишт, лу, ордара, дэлва, дэлба, вайнануа, ижри, зудри, цу дещо ночи зудри дянс, еще лада диканс дука да душу ирс мокша душ. Так, с далее поздравляют родную маму Бесноковую Мату с днем чеченской женщины. Ты настоящая хранительница нашего очага. В тебе столько мудрости, терпения, доброты, что хватает на всю семью. Ты умеешь словом успокоить, взглядом согреть и делом показать, как нужно поступать по совести. Спасибо за твою бесконечную любовь, за то, что ты всегда рядом, даже когда кажется, что все сложно. Пусть у тебя всегда будет спокойствие в душе, радость в сердце и здоровье, чтобы еще много-много лет быть нашей опорой. Я тебя очень люблю. С праздником, моя самая лучшая мама, пишет Марина. И вслед за этим сообщением еще одно сообщение от Марины. Дорогая моя вторая мама, поздравляем вас с Днем Чеченской Женщины. Вы для меня пример настоящей женской силы и мудрости. У вас столько достоинства и столько тепла и заботы, что сразу чувствуется рядом с вами семья под надежной защитой. Спасибо, что приняли меня в свою семью, научили ценить традиции, беречь дом и уважать старших. Пусть в вашем сердце всегда будет покой, а в доме счастье, уют. И желаем, чтобы каждый день радовал добрыми вестями, а близкие и только радовали и берегли вас. Спасибо за ваше доброе сердце и за то, что вы у меня есть. Праздником вас, с любовью и самыми теплыми пожеланиями, ваша невестка Марина, пишет эти теплые слова.

Нан, мел мерз два что и. Нейнц дюзнду, дюнень дядул муссухум. Дюхар барг бэлш. Дюнень чедельч бейрен, гуштег нейнц сипту. Мел хоми два что и нан. Мел бог пусынгар инхитам. Ойх мел дог гал даларх. Мел чух вас чен ярх, геч до нанц. Мел халу лоуш, чек юл из дахр нока. Мел хнур, ирс, тешим, безым, да им хлит керча. Дюнец акулит, ойн да им ехил нан. Ор бейр бэрг селу, дюнен мрзу, деги уху юнан. Ногче яздар хош па эдж, бог чу безым тязина, нейнах ляц могнаш. Нан ходикю, деги уху хюцю. Нан холсил дюнен чу ахкидуаш дац, хюц бе дыгн цихэч юху яц. Маржа, нан, ирсе яц хойоц кане. Дюнен чу амел дейх, цанны адман, нейн ву магуэл, ца. Дух бувай ком бийц, мэйч кэнтш цнис, хюнри, мягкри, гижри, наной. Тагалеш дина, ханыл кэнти, мягкай, киур, турплол ю, хундэльч, ишт кэнч чурах, бёзн бу, пачал канниц. Шэдюзэл жгилки, уэзд, харымло, цэйеш, махкана шэйна, пайдях, киина, киуаш бу ногче, турпол наной. Цан дюзлер кихумаца уэш, цан шэштэхкин аг, эрнцэхлэр уэш, уэш, шэдюзлэх бахкэпер.

Беж, хан Йонан, и он латурш ушду. Нохчечу ахылч темш, нанош сел халки и индюзлш, лайсбаржина дюния мадду. Хил нохчи нанс бархиш льеддо, шейкентиш цагеттеш. Хил кант хах урчду, цаисынч нан цагеттеш, и инт ирцаяльч, шейбиш лахт до цилахуш. Ночи илишка юч хенер дюнса, ночи ом хух жоплушала наной, и дох кжи полахала. Ночи нанош кант мух мухахильч сатрдлич, из гуттер дыкки сирл чулкш дихри лавеш. Ах, кона хилр цемагош, сунах дин кона хвагяч, хульш воцук базар на уч та и на кенти. Ночи гор нанс, дич дуайн, жоплойл дал. Тыханал чун мел яшнар, дал метку оттойлшан. Дал серлу, юху, туху, синтем кач бойл, шухор хусме, дал дегал дойлшан.

0: Грозный сагам саратулгия.
1: 21:53 на часах. Час приветов подходит к своему завершению плавно, но прежде чем его закончить, парочка сообщений. Поздравляю с днем чеченской женщины, настоящую горянку Индиру Адрахмановну. Желаем крепкого здоровья, благополучия, успехов в работе, а также крепких нервов. А еще одно сообщение. Ассаламу алейкум, бюстик хил, шу, дох, салам, аршадуса, вижаш, кибриамик, салахи, абубакарик, джибраилик. Аллах дал эту бывшу массу, дикум, дях, ларванц, шуаш, идрис.

0: Оман Ламасташ.
1: Салам маршал, душик хоми махкой. Юха грозный радио эфире, а юк Оман Ламаштас эл передач. И дау ширгу журналист Мусараев Аллер. Талан Оман Ламаштас передачи хэхин, исторический ибни кандидат, нохчи республик Мехден, культуре холи ёвч советен дэкшху, историк Илманч, нохчи республикин, Россия Федерации, культурен хаол белхо,

0: Алло, вах. Марш ола, вах.
1: Белый марш, ола.
0: Вах, ку студия хохалы за шо герг ханю, сунды я сун ли ир тэхна, ногчи эман бэч, халхач, сьеч эскар командир хилочу, шерифу Асламбека бэта ищу кош, динах кузье кайк. Тан леш динах война, хинци гушду, хушду, турпалгочин царах, дуку ярчка, урмаш ду,

Алах дайма, шут эрешхирю, куланахи бюйцу чулек харчу моря, шусидя шхуттурю даймах кабайнаш, шут арах урама

0: Социальная реклама.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 230098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Социальная реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: После 40 жизнь только начинается.
2: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: Социальная реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

Социальная реклама. Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.

0: Социальная реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам мировые продажи.